Хит-ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серии ЭЛ номер ТУ 400329. Радиоканал для детей старше 12 лет.

Радиоканал радиостанции Хит ФМ. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 7753748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: Хит Ньюс. Развлечения.
1: Все тайное становится явным, однако, если вам удается оставаться незамеченным, то вы точно могли бы стать участником необычного чемпионата по тайному поеданию риса, который прошел в Китае в минувшие выходные. Суть соревнований заключалась в том, чтобы есть незаметно для судей, которые внимательно наблюдали за участниками. Если участника замечали, то он обязан был замирать на полминуты. Однако после трех таких нарушений игрок покидал турнир. В итоге победителем стал мужчина, который не только сумел незаметно для всех умять весь рис из тарелки, но и получил главный приз – рисовое зернышко из золота стоимостью 19 тысяч рублей. Интересно, а дома он также незаметно опустошает холодильник по ночам? С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

Радиоканал радиостанции Hit FM. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-53-748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: неделю необходимо проводить влажную уборку дома. И не только потому, что бытовая пыль провоцирует аллергию, но и повреждает дыхательные пути, а также усиливает воспаление и повышает окислительный стресс в организме, что, по словам врачей, ускоряет старение организма. По словам экспертов, особенно опасной считается мелкая и волокнистая пыль, поскольку она травмирует ткани и ухудшает защиту слизистых. Именно поэтому специалисты советуют не забывать протирать поверхности влажной тряпкой как можно чаще, а также проветривать помещение и поддерживать влажность воздуха на уровне 40 или 60%. С вами была Ирина Баутина. Нескучные полезные новости на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: хитового чарта на радио Хит FM. А это топ-3 на прошлой неделе.
1: Третье место.
2: BTS Swim.
1: Второе место.
2: Alan Walker Broken Streets.
1: Первое место.
2: Bibi Rexha и Faithless New Religion.
0: Хиты на сайте hitfm.ru и сам определяй положение любимых звезд.

0: Современный человек живет в постоянном состоянии стресса и тревог, и избавиться от этой проблемы бывает весьма непросто. Для этого врачи советуют чаще заниматься физическими нагрузками, которые позволяют улучшить настроение и отвлечься от тревожных состояний. Однако ученые из Германии доказали, что схожим действием на психику может действовать и прослушивание музыки. Эксперты проанализировали около 700 анкет добровольцев, которые рассказывали о своих ощущениях после музыкальной терапии. И оказалось, что музыка оказывает не меньшее влияние на наше ментальное и физическое здоровье, чем спорт. К тому же их можно и совместить. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит ФМ.
1: Хит Ньюс. Больше новостей в группе радио Хит ФМ в Одноклассниках и на сайте hitfm.ru.

0: Лови везде хит на радио Хит ФМ. Обнови гардероб, заправь авто, угостись сладким. Везде хит, везде хит. Каждый будний день на радио Хит ФМ день подарков. Подробности на hitfm.ru.
1: Реклама.

0: всем параметрам.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
2: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Реклама.
1: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: зайков сон в носках помогает снизить внутреннюю температуру тела для комфортных для засыпания значений. Однако носки, надетые на ночь, должны быть правильно подобраны. Слишком тесные модели могут нарушать кровообращение, а синтетические ткани усиливать потоотделение и вызывать дискомфорт. Предпочтение лучше отдавать свободным носкам из натуральных материалов, которые позволяют коже дышать. Будьте здоровы и относитесь к своему организму с любовью. С вами была Ирина Баутина обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: хитового чарта на радио Хит FM. А это топ-3 на прошлой неделе.
1: Третье место.
2: BTS Swim.
1: Второе место.
2: Alan Walker Broken Strings.
1: Первое место.
2: Bibi Rexha и Faithless New Religion.
0: На сайте hitfm.ru и сам определяй положение любимых звезд.

0: 7 часов ровно в Москве. Всем доброе утро. Адамов и Терешкова здесь. Это утреннее шоу «Будите Алиш» на радио Хит ФМ. Добрейшего утра всем.
1: Здравствуйте. Сегодня 2 июня. Вторник. Прекрасный
0: второй денек. Второй день лета. Полет пока нормальный.
1: Да, пока нас все устраивает. Мы радуемся, отмечаем праздники. Ну, что хочется сказать, Адамов. Ну, вы обнаглели.
0: Мы?
1: Вы.
0: Мы
1: сегодня
0: кто?
1: День лысых мужчин.
0: Это прекрасно. Это прекрасно.
1: Ты заметил, что это точно не раз в году? Мне кажется, раза три в год точно вы отмечаете этот праздник.
0: Это тебе кажется, это я просто отмечаю.
1: А, это ты.
0: А официально он один.
1: Серьезно, и это сегодня.
0: Так что, дамы и господа, сегодня ваш покорный слуга принимает поздравления.
1: Сегодня можно написать Джейсону Стэтхэму.
0: И ну, мне.
1: Да, и Адамову. Все, больше красивых лысых мужчин.
0: Как это?
1: Шучу.
0: А Вин Дизель?
1: Шучу.
0: Твой
1: шучу.
0: Любимый.
1: Сегодня также...
0: Тор твой любимый.
1: Тор вообще-то волосатый.
0: Никто не знает, что там, может, это парик.
1: День здорового питания также отмечается. День воды и день запуска бумажных змеев и самолетиков. Такая детская забава, которая до сих пор актуальна. Я тебе точно говорю об этом. Дети прям просят, хотят вот этих бумажных змеев, вот этих самолетиков, играют с удовольствием.
0: Вот оно, поколение просит. В моем случае было как? Хочешь, сделай.
1: А, ну да.
0: А сейчас хочу самолетик бумажный.
1: Он еще плохо летает, и люди мешают
0: вокруг. Я маленький хотел большой самолет. Я хочу свой самолет, я так и думал об
1: причем
0: этом.
1: Причем космический.
0: Обычный, нет. Обычный. Что я вырос, у меня будет самолет.
1: В этом часе рассказывай.
0: Так, расскажу, в какой стране самые красивые женщины.
1: Ага.
0: Вот тут как раз рейтинг был, и очень много вопросиков к нему. Вот. В западных соцсетях завирусилось, как говорится, наше детство.
1: О.
0: То есть то, что у нас это было нормой и до сих пор нормой, у них это только сейчас пришло. Двигай Лопес будет, это наша физкульт-минутка, а также IQ Battle. Это наша любимая игра с фирменными шикарными призами от Радио Хит FM.
1: Адамов и Терешкова здесь вместе с вами. Доброе, бодрое утро.

0: шоу «Будите Айлиш» на Радио Хит FM.
1: 7.07 в Москве. Всем доброе утро.
2: Итак, Россия заняла 4-е место в списке стран с самыми красивыми женщинами.
1: Это вообще странно.
2: Это очень странно. Я считаю, что мы были и должны быть на первом.
1: Но все равно в пятерке быть почетно.
2: Вот. А рейтинг составляли на основе мнений экспертов, опросов населения и баллов, набранных каждой страной на международных конкурсах красоты. Ты понимаешь? То есть, в какой момент наши герцогини оказались на 4-м месте?
1: В какой момент мы по конкурсам красоты стали определять красоту женщин?
2: Вообще, если уж быть до конца честным, я считаю, что все-таки русские женщины самые лучшие. Смотри, пятерка,
1: да.
2: Выглядит следующим образом. Первое место – Колумбия.
1: Угу.
2: Колумбия. Второе – Польша, третье – Греция, и четвертое – Россия, дальше – Чехия.
1: Я вот только с Колумбией согласна. Вот там девчонки такие сочные, красивые.
2: Латиноамериканские.
1: Чирявые.
2: Гречанки. Гречихи.
1: Вот в этом не уверена. Гречихи.
2: Дальше идут шведы. Потом Америка, Бразилия, Япония, Германия. Германия на последнем месте. Ну, в Германии, кстати, своеобразные очень герцогини.
1: Да.
2: Там надо стоп-слово знать.
1: Что?
2: Помнишь? Евротур.
1: Фильм. Помню, да.
2: А Бразилия, мне интересно, Колумбия первое место, Бразилия вот там внизу.
1: Я думаю, что на самом деле дело не во внешней красоте, а еще в каких-то других качествах, харизме и так далее.
2: На
1: конкурс красоты не только же внешний вид
2: оценивается. Смотри, вот я сейчас смотрю на рейтинг, да, в прошлом году мы были на 17-м почему-то месте.
1: Вот,
2: а
1: видишь,
2: Колумбия была на 7-м.
1: Вот еще чуть-чуть.
2: А Бразилия на 2-м была, кстати. Так что, ребятки, я считаю так, вы что хотите со мной делать? Я как мужчина могу заявить официально, это не шутки. Я считаю, что в России, искренне считаю, самые красивые девушки на свете.
1: Подтверждаю.
0: На радио Хит FM. Реклама.
3: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Двигай Лопес. Двигай Лопес. Прорабатывай мышцы, прокачивай тонус хитом.
1: 7 часов 13 минут в Москве. Всем доброе утро.
2: Доброе утро, спортсмены. Зарядка у нас по расписанию называется упражнением восхождения. Очень классно, интересно. Можно выполнять вдвоем, как это делаю я. А можно и в одиночку, можно даже на пляже вообще-то.
1: Да можно даже назвать черепахи.
2: Как угодно.
1: На спине.
2: Ложимся на спину, сгибаем колени, держим их на весу, то есть не ставим на пол. Руки за голову. Это все, фиксируемся, это старт. Далее начинаем движение, начинаем раскрываться в каждую сторону, то есть раскрываемся именно рукой. Например, правую руку раскрываем и правую ногу вытягиваем вперед. Закрываем на замочек, следующую сторону поворачиваемся, раскрываем ручку левую и левую ножку вперед. Эти одновременно.
1: Я хочу отдельно поаплодировать оператору. Операторская работа достойная Оскара, я считаю.
2: Потому что там кроссовок.
1: Кроссовки сняты как надо. Поэтому в очередной раз я аплодирую оператору, который знает, как снимать такие упражнения определенные. Вот, возвращаясь к упражнению. Выглядит такой просто, как будто... У вас как восхождение? Восхождение, когда вы устали, просто легли такие. Мы продолжим шевелить ногами, как будто поднимаемся. Но положите, просто отлепили от горы, отлепили и на спину положили, а вы по инерции продолжаете.
2: Как майские жуки.
1: Да-да-да, как майские жуки. Заходите в наш мессенджер Макс, в группу Hit FM. Также есть в группе Hit FM ВКонтакте. И там есть видео-версия этого упражнения. Мужчины, очень рекомендую.

0: Прекраснейшая работа, я считаю. Знаешь, вот она как раз создана для того, чтобы с утречка медленно выезжаешь, ну, там, допустим, на улицу. Ну, образно говоря, у кого есть паркинг, ты выезжаешь, вот свет в конце тоннеля. Вот, вы, или просто из дома, из подъезда выходишь, и вот эта вот музыка играет в наушниках, и ты идешь, понимаешь, тебе уже без разницы, что тебе сейчас в тесный автобус, в метро, может быть,
1: ты
0: на троллейбус.
1: Торопишься.
0: Да, вот, под эту песню, вот ты правильно сказал, ни в коем случае торопиться не надо. Единственное, где надо поторопиться, это прямо сейчас взять телефон и позвонить нам в студию, чтобы сыграть в IQ Battle. Ребятки, берем свои уютненькие телефончики и прям набираем звездочка 107.4. Еще раз повторю цифры, звездочка 107.4. Звоним к нам в студию, дозваниваемся первым, дозваниваемся вторым, играем в IQ Battle, побеждаем, забираем приз.
1: Все, расклад понятен. Дерзайте.

0: 7.32 в Москве. Это утреннее шоу «Будете Алиш» на радио Хит ФМ.
1: Прямо сейчас будем играть в IQ Battle. У нас на связи Аня Иркутск. Анют, привет.
0: Привет.
1: Анюта.
2: Да-да-да, привет-привет.
1: Привет-привет. Скажи, пожалуйста. Хорошо. Вот, а ты из какой категории людей, которые вот когда дождь на улице начинается, пусть даже слабенькие какие-то, сегодня я на домашнем. Или вот эти, а, дождь, пошли, прекрасно, не сахарный, не растаем.
2: Скажем так, что, скорее всего, я сахарная, я растаю.
1: Ты растаешь, вот не пойдешь в дождь никуда, да?
2: Нет.
1: Мужчины тебя на свидание не вытащат, мы поняли. Так, то есть романтик не устроишь тебе под дождем.
0: Надо вот в помещении устраивать.
1: Дождь? Душ поставил над ней, просто сидит, ест и душ льет.
0: А, то есть ты считаешь, что идеальное свидание именно под дождем?
1: Да.
0: А,
1: угу. На лавке, в парке. Вот, понимаешь. Ты и вот эта грустная роза в пакете тонет. Так, против Ани будет Алина из Оренбурга. Алин, привет.
3: Привет.
1: Алина, что там у тебя происходит? Тебя везут в кармане?
3: Нет, я за рулем еду на работу.
0: А, вот
1: за рулем кармана.
0: Да.
1: Шумно просто. Алиночка. Скажи, пожалуйста, ты, как тебе сказать, у тебя легкая рука? Вот знаешь, бывают люди, которые когда за все, что берутся, у них сразу все получается.
3: Ну, скорее да, чем нет.
1: Мне так нравятся эти ответы неуверенные. Знаете, смотря в чем.
0: Классические девчонки.
1: Да.
0: Мы не можем быть в чем-то уверены.
1: Но я уверен, что у Алины все хорошо. Смотри, вот она сейчас вышла в эфир, шумно было, сразу своей рукой приложила к уху телефончик.
0: Вот, сразу все хорошо.
1: Вот, так что, Алина, у тебя помазана рука, все хорошо.
0: Правила игры, девчонки. Каждый из вас по очереди мы зададим вопрос. Ваша задача за 30 секунд придумать, озвучить максимальное количество версий ответа.
1: Так, я в Иркутск. Там сейчас 12 часов. Совсем скоро обед. Вот, так что все хорошо.
0: Но я к Алине в Оренбург. Мне там тоже хочется побыть.
1: Так, Алиночка. Ой, Аня. Анет.
2: Да-да-да.
1: Значит, кому нужна непромокаемая одежда? Поехали.
2: Охотнику, рыбаку, сторожу, Шарику из мультика «Мы из Простоквашино», водолазу, сотрудникам ГАИ, водителям, если вдруг они сломаются на трассе.
1: Пожарным.
2: Строителям, пожарным.
1: Таксисту.
2: Обязательно таксисту. Вот. Продавцам на улице.
1: Техникам «Формулы-1». Пожалуйста.
0: Дворникам.
1: Аквалангисту. Дворникам.
2: Водолазу.
1: И водолазу.
0: Неплохо поиграли вместе.
1: 16.
0: Ну, нормально.
1: Прекрасная
0: молодец.
1: Цифра. Молодец, Ань.
0: Алин, теперь играем мы с тобой. Вот вопрос. Что обычно прилипает к рукам? Поехали.
3: Деньги, мед, сахар, жвачка, скотч, изолента, пена.
1: Стол.
3: Тесто.
0: Пластилин.
3: Фарш. Пластилин, глина. Клейстер.
0: Гель для волос.
3: Гель для волос. Лак для волос.
0: Газировка.
3: Поклёвка. Да, она краска.
0: Сладкая вата.
3: Сладкая вата.
1: Карамелька.
0: А, да, это тоже.
1: 17 ответов.
0: Ну,
1: я думаю, что,
0: да,
1: в принципе, давай боевую ничью. Да, ребят, девчонки, точнее, Аня, Алиночка, ласточки, вы получаете от нас настольную суперхитовую игру «Спойлер. Все звезды».
0: Ура!
1: Теперь собирайте друзей, играйте, получайте огромное удовольствие. Ну и, конечно, вспоминайте утреннее шоу «Будите Алиш» на радио Хит ФМ.

0: Реклама.
1: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
2: богатстве? Столько условий.
3: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
4: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
5: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
6: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
2: И тогда заберет нас в МВидео скидка лед.
3: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
4: 6+, ОМВМ, Московская область, ПГТ Новоивановская, УГРН 105-774-68-40-095.
5: А поехали всей семьей!
6: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
7: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
8: Читайте в июньском номере журнала «Автопанорама». К чему могут привести льготы по утильсбору, расследует Александр Андреев. Почему выплаты по ОСАГО не отвечают реалиям, анализирует Петр Шкуматов. Распространение искусственного интеллекта в автомобилях – это риск, заявляет Александр Пикуленко. Роботизированные коробки передач стали лучше, объясняет Михаил Зиничев. «Автопанорама». Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
9: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Айлиш на радио Hit FM.
1: 7.44 в Москве. Всем доброе утро.
2: Вот эта вот жижа, которая остается после салата со сметаной и огурцом, она теперь и все, стала гурме.
1: Лечебная?
2: В общем...
1: Что?
2: Нет. Официально считается мировым деликатесом. В зарубежных соцсетях вирусится рецепт под пафосным названием Bottom of Russian Sour Cream Salad.
1: Wow.
2: Переводится как дно русского салата со сметаной.
1: А звучит хорошо. Даже
2: по-английски лучше, чем по-русски.
1: Переводом тоже классно.
2: Так себе. Вот. А дно русского салата со сметаной. Вот. А видео с приготовлением этого высокорангового деликатеса, жижи уже, извините, это теперь не назовешь. Вот, собирают десятки тысяч всяких лайков, там просмотров, миллионы. Восторженные комментарии. Иностранцы искренне считают это гениальным соусом и макают туда хлеб.
1: А как же кичунес?
2: Ну это что это такое? Ну,
1: не, но они не знают его.
2: Знают, и они все знают, зачем нам это кичунес, когда есть такая кухня высокая.
1: Дно салата.
2: Ты вспомни себя в детстве. Ты же тоже, ты же кичунес. У тебя были развития. Сначала был кичунес, потом вот эта жижа.
1: Слушай, но она же очень вкусная, если ты еще правильно посолил, добавил перчика, и там было много всяких разных вкусных овощей. Еще.
2: Конечно.
1: Здесь и сметанка прям.
2: Ну вот, об этом и речь.
1: Жирненькая.
2: И вот самый прикол в том, что это можно сделать без овощей. Вы берете, смотрите, если иностранцы слушают, записывайте. От повара мишленовского ресторана, судя по всему, судя по вашим трендам. Так вот, смотрите, берете стакан, туда сметану, просто ложку, туда чуть-чуть томатного сока, перчик, соль.
1: Укропчик.
2: Укропчик, чуть-чуть укропчик. Вот, можно даже базилик, но только такой фиолетовый. Райхан называется. Вот. Туда добавим, мешаем, взбалтываем. Можно в блендере сбить.
1: Получаем
2: вот.
1: Перфект смесь.
2: Нет, пюре получаем. Перфект. Ну, в принципе, нормально, да.
1: Нормально.
2: Соус готов. Вот, ничего больше туда добавить. Дайте ему настояться и положите одну дольку помидорчиком. Одну. Пусть она сок даст.
1: Мне кажется, мы рано о еде начали говорить.
2: Но согласись, потом берете не багет, не надо багет, нарезной. Горбушку отрываете. Какой шашлык? Горбушку отрываешь, макаешь. Все, готов ужин.

0: Реклама.
1: Я выбираю Хавейл Сити, потому что Хавейл — это круто, Хавейл — красиво, Хавейл — это надежно, Хавейл — это стильно, Хавейл — это выгодно, Хавейл — надолго. Хавейл Сити — это любовь. Ощути любовь в движении по адресу Зерновая, 17.
2: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге 58 88 88.

0: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба» и бренд «Капитан вкусов». Позаботиться о близких просто. Суп из горбуши, бутерброд со шпротами или тунцом – лучший способ согреть сердца в мороз. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке. Утреннее шоу «Будите Айлиш»
1: на радио «Хит ФМ».
2: «Будите Айлиш».
3: А 8 часов ровно в Москве. Всем доброе утро. Здесь Адамов, здесь Терешкова. Утреннее шоу «Будите Айлиш» на радио Хит ФМ. Здравствуйте.
4: Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня у нас наш любимый вторник. И 2 июня. Что мы делаем обычно по вторникам?
3: Мы просто ничего. Радуемся. Просто радуемся дню, понимаете, ребят. Второй день лета. Как мы? Тут вообще до последнего дня августа будешь просто радоваться каждому дню.
4: О, это да. А потом уже будешь готовиться к Новому году.
3: Вообще-то,
4: мы только лето каждый день отмечаем.
3: 2 дня лета мы уже пропустили, а в водоем никто не нырнул.
4: Да, непорядок. Но я, к твоему
3: так еще воду отключили.
4: К твоему сведению, уже весной искупалась. Ну, правда, не наших водоемов, но искупалась.
3: Не, ну то, что ты оступилась тогда и плюхнулась, это не считается.
4: Я именно искупалась. Я трогала водичку, я на катере каталась.
3: На катере каталась.
4: Да, вот так вот шикарно.
3: Прекрасно.
4: Сейчас, на самом деле, много всяких разных развлечений на воде будут доступны для наших людей. Катайтесь, наслаждайтесь.
3: Лето соревнования это... по метанию камушка по воде.
4: Да, лето это прекрасно. Что у нас в этом часе?
3: Ну, раз уж заговорили о трендах, то обсудим тренды этого лета.
4: Давайте-ка. Вот,
3: а еще обсудим дождь.
4: Угу.
3: Тоже будет в этом
4: грустно.
3: Часе. Мне там все хорошо. Мне голосовым проще будет еще в этом часе. Ребята, что это такое? Прямо сейчас садитесь поудобнее, я начинаю объяснять. Значит, заходите к нам в группу Hit FM в мессенджере Max. Там есть задание. Выполняем это задание голосовым сообщением, отправляем его в личку в Максе по номеру. Запишите, пожалуйста, цифры 8-925-007-1074. Вот туда отправляем голосовые сообщения. Мы это все слушаем, выбираем самого крутого, дарим подарок, осчастливим человек, и он ходит, кричит по всей стране. Вот и все!
4: Как не терпится! Уже скоро это наша любимая активность, так что участвуйте.
3: Задание опубликовано.
4: Адамов и Терешкова по-прежнему вместе с вами. Доброе утро!

0: радио Хит FM.
1: 8.08 в Москве. Всем приветики.
2: Итак, тут объявили главные тренды лета 2026 года.
1: Но.
2: Итак, главный стиль сезона. Внимание, дамы и господа. Это спортлюкс. Вот так, ветровки, свободные спортивные костюмы, капри, оверсайз футболки и футбольные джерси. Вот.
1: О,
2: кстати,
1: это все как у меня.
2: Кстати, очень сильно вырос интерес к эстетике Формулы-1. Вот, на 500%, говорят эксперты. А к футбольным футболкам вообще на 840%.
1: Понятно.
2: И то, слава богу, есть в моем гардеробе. Там что-то с теннисом. Он просто ракетками стучат и все. В бьюти тоже все по трендам. Сейчас я буду называть вещи, которые я не понимаю, о чем я буду говорить. Пикси.
1: Угу.
2: Знаешь, да, что это?
1: Это стрижка?
2: Я лысый, откуда я знаю? Вот.
1: Возможно.
2: Смоки. И блески для лица снова в игре.
1: Ага.
2: Итак, самым неожиданным трендом отчета стал взлет популярности, как вы думаете, чего?
1: Чего?
2: Консервированной рыбы.
1: Ого.
2: Неожиданно, да?
1: Тунец.
2: Какой тунец? Запросы на завтраки с сардинами выросли больше, чем на 1800%.
1: Роскошно.
2: Сардины — это дорогая, да, рыба? Я просто не помню.
1: Я не ела.
2: Я тоже не ела.
1: Поэтому она для меня дорогая.
2: Скумбрия — это вот все, что я могу себе позволить.
1: Кстати, давно ли ты скумбрию ела?
2: Недавно, очень вкусно. Я обожаю скумбрию. Еще...
1: Я вот давно прям.
2: А почему мы вот, нас не смущает то, что вырос Формула-1, спорт... Скумбрию давно ел? Это недавно. А вот, а килечки в томате... О, килечки заходят на ура.
1: Килечки в томате вообще супер.
2: Это что мы...
1: Деликатес.
2: Ой, чешуя...
1: Это наши тренды.
2: Чешуя на глаз. Это Smokey Eyes.
0: На радио Хит FM. Реклама.
3: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 03-21. ПАО «Сбербанк» 0+.
4: А поехали всей семьей!
5: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
6: Есть просто карта. А есть премиальная карта Мир Суприм. С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите Мир Суприм в вашем банке.
7: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
0: Телефон рекламной службы Хит FM 8-499-579-7799.

0: рекомендации для твоей жизни.
1: 8.14 в Москве. Это утреннее шоу «Будить Айлиш» на радио Хит FM.
2: Сегодня буду рассказывать, как выбрать наручные часы.
1: О, хорошее дело.
2: Совет первый. Если вы по-настоящему мечтаете о каких-то часах и понимаете, что жизнь без них не мила, то не надо тратиться на более бюджетные модели. Подкопите денежку, купите эти самые дорогущие часы себе наконец.
1: Моя прелесть.
2: Да, вот так и говорите каждое утро. Совет второй. Существует много именитых часовых брендов. Но если вам нравится стиль, модели, задумайтесь, стоит ли... Ну, не нравится, точнее, их стиль и модели. Задумайтесь, надо ли покупать эти часы из-за того, что это бренд просто очень
1: я
2: люксовый.
1: Я вообще перестала за этим следить. Если мне нравится внешне, все.
2: Вот, правильно. А знаешь почему? Потому что мы не избалованы изначально.
1: Угу.
2: То есть там тебе говорят какие-то кули-кули-кли-кли, ты такая, что это заклинание? Такие, в часовом мире, боже, ты что, нельзя так говорить этим ртом. Вот, понимаешь? Вот. Совет третий. Размер имеет значение. Еще как имеет значение. Если у вас, вот как у тебя, там, маленькая тоненькая ручка, не надо туда котлы огромные покупать. Это очень нелепо выглядит. Берите изящные, лаконичные часы, которые по габаритам совпадают с вашими ручками.
1: Uh-huh.
2: А то, вот знаешь, бывает такой человек идет, и непонятно, он часы несет или часы несут его.
1: Бывает очень огромные, да.
2: Смотрите, какие у меня часы, чтобы все видели. Вот не надо так делать.
1: Дорогущие.
2: Хорошо, если так. Вот. Совет четвертый. Надпись WR30 не означает, что в часах можно плавать и нырять на глубину 30 метров. Запомните это, пожалуйста. Эти часы боятся всего лишь дождика и брызг воды. Для дайвинга ищите модели с водозащитой минимум 200 метров. То есть я к тому это сейчас сказал, что если вы хотите, чтобы часы долго прослужили, а вы там можете случайно в водоем залезть в них, изучайте водоотталкивание.
1: Будьте осторожны.
2: Да. Ну и пятый пункт, это, конечно, надо приготовиться к шоку морально сейчас. Запомните, вскоре после покупки вы обязательно увидите похожие часы за меньшие деньги. Вот.
1: Классика.
2: Да. Заимствование дизайна в часовых брендах — это нормально. То есть, если в какой-то момент

0: Хит-ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 400329. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит-ФМ.
2: В Калуге сегодня преимущественно без осадков и до 20 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в Калуге дождь, а днем также до плюс 20.
3: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс», «Догма», жилой квартал «Космопарк».
4: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
5: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
4: Просто космос.
5: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
6: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
7: Радиоканал радиостанции «Хит-ФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS-7753-748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет. Реклама.
8: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
9: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
10: Производственная компания ООО «Фуяо Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
11: Мужская косметология в центре «Версаль» сотрет следы усталости и страны.

0: Эспрессо. Управляй своим временем и внешним видом. Звони 400-905.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге. 58 88 88.

0: сегодня голосовым проще.
1: 8:27 в Москве. Всем доброе утро. Мы начинаем прямо сейчас наше голосовое шествие, которое называется «Мне голосовым проще».
2: Голосовой аттракцион.
1: Да.
2: У нас есть классное задание для вас. Выполните его креативно, забавно и невероятно, и получите подарок. Нужно придумать название фитнес-клубу для ленивых.
1: Я придумал. Лежа-бока.
2: Лежа-бока. Ну да, хорошо.
1: Причем так, знаешь, это должно в люксовом шрифте написано. Лежа-бока.
2: Ну и можно какой-то сюда добавить девиз. Знаешь, вот название фитнес-клуба для ленивых и пояснительную бригаду. То есть вот лежа-бока. Лежишь...
1: И смотришь.
2: И смотришь.
1: Прям, да, можно прям цитату, знаешь, цитату экспертов.
2: И смотришь на эти тренажеры.
1: Да, лежа смотришь, тренируешься. Смотришь-тренируешься.
2: Как другие тренируются.
1: Просто, да.
2: Да, мне кажется, идеально.
1: Мне идеально, скажем, да, вполне себе. Поднял руку, в принципе, уже что-то сделал для физической.
2: Пришел в спортзал, уже герой.
1: И там должны быть ленивые презентации, знаешь, такие, типа, когда ты будешь проект защищать, там ленивая презентация. Где у вас белый лист? В принципе... И там точка есть, достаточно.
2: В таком тренажерном зале, мне кажется, возле каждого тренажера обязательно должен быть коврик. Потому что человек, который выполняет какие-то упражнения, он между подходами будет лежать.
1: Нет, там должен быть ковер. На нем должен лежать тренер. Такой так положил бок. Ну, мы с тобой сегодня хорошо потренировались.
2: Это да.
1: Вот, неси фрукты. Ну вот, теперь дело за вами, ребята. Придумываем название фитнес-клубу для ленивых. Свои сообщения только голосовым форматом. Отправляйте к нам в личку в мессенджере Макс. Напоминаю, номер 8-925-007-1074. 8-925-007-1074. Прямо сейчас уже можно начинать. Автор самого крутого варианта получит от нас то, что в спортзале очень сильно нужно. Это наш фирменный Powerbank Radio Hit FM.

0: Мне голосовым проще.
1: 8:34 в Москве. Это утреннее шоу «Дети Алиш» на радио Хит ФМ. Играем «Мне голосовым проще».
2: Задание сегодня было вот какое. Надо было придумать название фитнес-клубу для лентяев, для ленивых.
1: Да, и вы отлично справились,
2: да,
1: с этой задачей.
2: Да, что же вы там поназаписывали?
1: Олечка написала.
3: Ну или «Давай почилим».
2: Давай почилим.
3: Здравствуйте, Хит ФМ. Можно называть клуб «Чиллинг».
1: Ну, мне кажется, вот если выбирать между вот двумя названиями, то «Чиллинг» как-то поинтереснее.
2: «Чиллинг», да, мне тоже больше понравился «Чиллинг».
1: Кирилл.
4: Фитнес-клуб «Пельмень». Не приходи, если тебе лень.
1: Нормально.
2: Смешно.
1: Да. Вот вариант от Ани. Слушаем.
5: «Ленивая фитоняшка».
2: Все? «Ленивая фитоняшка».
1: Да, «Ленивая фитоняшка».
2: Ну, кстати, Аня, они вообще в этом плане почему-то в фитнесе далеко не ленивые.
1: А вот еще другая Аня.
6: Фитнес-клуб, жирный конец. Диваны мягче, совесть чище, весы не нужны.
1: Угу. Вот
2: ты
1: так думаешь, вот.
2: Дальше смотришь и говоришь, весы не нужны, я иду в этот клуб, все.
1: Да, Алена.
7: Ленивец фит, потянулись и хватит.
2: Ленивец, потянулись и хватит.
1: Оксаночка.
8: Не успела похудеть к лету? Приходи к нам. Спортзал «Мечта». Приходи и мечтай о красивой фигуре.
2: Сидишь, просто сидят, мечтают.
1: Что в этом баре, в фитнес-баре?
2: Нет, бар-фантазер в фитнес-клубе «Мечта».
1: Ну и давай Виталька послушаем.
9: Фитнес-клуб для ленивых. Блинная. У нас-то и не селишь три блина.
2: Не селишь три блина.
1: Ну что, надо выбирать?
2: Ну, я за ленивец фит. Потянулся и хватит. Это очень смешно.
1: Прекрасно.
2: Алена,
1: поздравляем!
2: Аленка, мы тебя поздравляем. Дарим тебе наш фирменный пауэрбэнк радио Хит ФМ. Пользуйся на здоровье. Особенно, знаешь, в спортзале пригодится. Особенно, знаешь, когда вот ленивец фит, чтобы сериальчик посидеть, посмотреть и так далее. Ребят, вы все большие молодцы. Спасибо огромное. На сегодня все.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Реклама.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
2: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Это уже второй килограмм ароматной клубники из самоката. Или только второй. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
5: Наслаждайтесь ягодами-вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
6: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
7: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
8: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
7: Обслуживаться у вас можно?
8: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
9: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ОГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО ЦПЛ при авторизации по Сбер-ID. Подробнее сбермобайл.ру.

0: Либо скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция длится 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
2: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: утреннее шоу. Будите Айлиш.
1: На радио Хит-ФМ.
2: 8.45 в Москве. Всем приветики.
3: В Москве замечено заведение, которое установили, внимание, налог на дождь. Вот так вот.
2: Подожди.
3: В одном из столичных заведений начали добавлять 10% к итоговому счету за то, что люди сидят на веранде во время дождик.
2: Угу.
3: Пожалуйста. Вот, разумеется, ни при бронировании, ни при посадке, а налоги на непогоду никто не заикался. Я, знаешь, я уже представил, сколько раз они слышали вот эту фразу. Я сейчас такой скандал учиню.
2: Вот. Я бы, наоборот, скидку делала бы.
3: В дождь?
2: Угу.
3: Я тоже, я не понимаю, что это за прикол такой. Ну, это же, подождите, сейчас вот легионы, которые нас слушают, другие, они говорят, ну, вы в Москве свои уже там заелись, грубо говоря. И, в принципе, будут правы относительно. Вот. У нас просто, знаете, как вам сказать, в Москве такой есть вайб, понимаете, пошел с такси. Если начинается ливень, ну, то как бы это уже надо в последнее время брать кредит, чтобы доехать до дома.
2: Ну, и только.
3: Вот, да,
2: да и вообще вода нынче не дешевая.
3: Юристы, вот, кстати, юристы вступились тут, они напоминают, что как раз про воду. Это чистой воды самоуправство. Вот. И нарушение закона. Любые скрытые сборы, которых изначально не было, ну, в меню, гость оплачивать не обязан. Мне не так...
2: Чаевые не все готовы давать.
3: Слушай, ну я недавно столкнулся с похожей ситуацией, когда аппарат, где надо приложить карточку, и я, кассир мне говорит, значит, я говорю, куда же, не принимает карточку, он говорит, а надо сначала определиться с чаевыми. Я говорю, в смысле?
2: Ого!
3: А там прям на табло высвечивается 5%, 10%, 20% и 0.
2: А 0 есть?
3: 0 есть. И он смотрит, что ты нажал. То есть он загадывает, я не хочу, чтобы у меня там
2: смотрит
3: в салате что-то
2: глаза,
3: было.
2: Смотрит глазами Шрека.
3: Да, вот, и ты жмешь такой... 5%. Тик. Вот. И потом тебе еще высвечивается, что у тебя, оказывается, готовит какой-то мастер-шеф. И ты такой... А до этого мне сейчас кто, Паш готовил какой-то левый просто?
2: Представляешь, ты выбираешь маленький процент, и там просто, знаешь, этот аппарат начинает с тобой разговаривать. Лузер.
3: Я такой...
2: Ай-яй-яй, так он...
3: Да, нет, это если 0, то он... Если ты 5%, вот, ну, в общем, и причем это делает мастер-шеф, который еще к цене докидывает за свою работу.

0: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба» и бренд «Капитан вкусов». Позаботиться о близких просто. Суп из горбуши, бутерброд со шпротами или тунцом – лучший способ согреть сердца в мороз. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
1: Реклама.
2: Я выбираю «Хавейл Сити», потому что «Хавейл» – это круто, «Хавейл» – красиво, «Хавейл» – это надежно, «Хавейл» – это стильно, «Хавейл» – это выгодно, «Хавейл» – надолго. «Хавейл Сити» – это любовь. Ощути любовь в движении по адресу Зерновая, 17.
3: Е8 Темпа – ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 Темпа хорошо будет в нем.
4: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте Калуга21век.ру. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
5: Костюм, носки, бритва.
6: И еще есть место.
5: Тогда берем еще костюм.
6: Мы превышаем допустимый вес.
5: С чемоданами «Эколак» такого не случится. Вместительный, легкий и надежный. Он станет вашим верным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция». ДК 21 век, первый этаж у фонтана.
7: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: 9 часов ровно в Москве. Всем доброе утро. Здесь Адамов, здесь Терешкова, здесь утреннее шоу. Будете Алиша на радио Хит ФМ. И вот он, час Икс. Час, здесь когда мы все общаемся со слушателями радио Хит ФМ.
1: Все подключаются моментально, даже если что-то параллельно делали. И никто не оставит свой телефон без сообщения для радио Хит ФМ. В этом я не сомневаюсь. И у нас очень крутое голосование открыто. В каком вы лагере? Мне всегда жарко. Это вот лагеря Адамова. И мне всегда холодно. Это лагерь Терешковой. Вы к какому лагерю принадлежите? И расскажите вообще, что вы по этому поводу думаете.
0: Конечно же, лагерь, где всегда жарко. Потому что лето, температура повышается, всегда жарко, хочется.
1: Ой, не скажи, вообще, там, тебе жарко и зимой.
0: Потому что там, где я всегда жарко, понимаешь? А там, где ты, всегда холодно.
1: Знаешь почему? Надо как-то расширять все-таки пространство, делить вот это свое горячее пространство с другими. А то все вокруг себя только вот.
0: И знаете, в чем парадокс? В том, что именно Терешкова сидит под кондиционером.
1: Да, и мне все время холодно, а ему вон там, в другой комнате, жарко.
0: В общем, ребят, вот такая у нас сегодня тема часа, обсуждаем. У нас даже битва тех, кому жарко, тех, кому холодно. Вы в каком лагере, рассказывайте, может быть, какие-то свои лайфхаки, как вы договариваетесь. Вот. Свои сообщения отправляйте в мессенджер Макс по номеру 8-925-007-1074, а также можно в группе Макса Хит ФМ написать и тоже отметиться.
1: В каком вы лагере? Мне всегда жарко или мне всегда холодно? Поехали!

0: утреннее шоу «Будите Айлиш» на Радио Хит ФМ.
1: 9:08 в Москве. Вот что мы обсуждаем в этом часе. Но так вот сложилось исторически, что есть всего два лагеря. Люди, которым всегда жарко, где бы они ни находились, в каком помещении, в какой бы стране. Либо люди, которым всегда холодно, даже летом. Вот это я.
2: Ну вот у нас два лагеря, и у нас открыто голосование в мессенджере Макс. В каком лагере, кому всегда жарко или всегда холодно. Лайками сегодня голосуем. Там есть огонечко, сердечко. Огонечко — это мне всегда жарко, сердечко — мне всегда холодно. И пока лидируют те, кому жарко все время.
1: Угу.
2: Вот.
1: А что... Я заметил, мужчинам чаще всего жарко.
2: Конечно, потому что вы же горячий. На вас смотришь, жарко становится. Вы же красивый. Ксения пишет: дайте минуту эфира, я устрою вам батл.
1: Ого.
2: Да, вот Никита пишет: у меня, наверное, третий лагерь. Мне всегда не та погода. Зимой холодно, летом жарко, весной все тает и жарко. Осенью дожди, ветер, холодно. Вот. Евгения пишет: мне всегда холодно, пожалуйста.
1: Алексей вот написал: живу в Сибири, всегда холодно даже летом. Я в лагере Дианы. Вот.
2: Кэти пишет: мне всегда холодно, потому что я тепличная. И родилась я летом сегодня. О, с днем рождения, герцогиня.
1: Да, кстати, я еще поражаюсь над людьми, которые не накрываются одеялами, спят голышом, и еще форточку открывают. Я такая: что?
2: Я, вот это я. Но только мне одеяло надо обязательно.
1: Ну, одеяло вот мне для уюта нужно.
2: Вот
1: я
2: да.
1: Вот без одеяла не усну.
2: Тоже. Вот будет плюс 30, я все равно с одеялом буду спать, потому что я не хочу холод прогнать. Прохладу из-под одеяла.
1: Да, да.
2: 8-925-007-1074. Это номер для ваших сообщений в мессенджере Макс. Можно написать в личку по этому номеру. А также ищем группу Хит ФМ в Максе. Заходим и комментируем, и голосуем там же. В каком вы лагере? Тех, кому всегда жарко, или тех, кому всегда холодно?
0: На радио Хит ФМ. Реклама.
3: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Билли Айлиш на радио Хит ФМ.
1: 9:13 в Москве. У нас сегодня битва, батл, как угодно вам. Лагерь всех тех, кому жарко, против лагеря всех тех, кому всегда холодно.
2: Вот мне всегда холодно, всегда, везде, даже в жарких странах.
1: Сейчас в Таиланде даже было холодно.
2: Да, если, допустим, включить кондиционер, там. Есть же вот люди, которым жарко, они врубают конди, а я сразу же болею.
1: Ну, знаешь, чтобы ты понимала уровень, когда я был в Таиланде, уровень того, насколько мне было жарко и как сильно работал кондиционер, я когда проснулся, думал ливень, а оказывается, это конденсат скопился на окнах. Это раз, книжки все свернулись внутрь, вот так прям страницы, а ноутбук отказался работать, потому что он подумал, что его утопили.
2: Ничего себе,
1: да, вот
2: ты
1: так
2: устроил.
1: Да, там было очень холодно,
2: потоп.
1: Специально. Так, голосование у нас открыто, 16 пока против 9, вот так процентов.
2: 16. Все, кому жарко, да?
1: Да, в основном жарко людям. Так, Света пишет, нам в нашем кабинете половина на половину, одним жарко, другим холодно. Девочкам из Сарапова привет. Ну, то есть описали то, что у нас происходит.
2: Нет, ну я лучше все-таки открою форточку, чем включу кондиционер.
1: А вот тут с вами категорически согласен. Вот. Лучше открыть форточку, мало ли, сова из Хогвартса прилетит, заберет вот этого человека, ему вечно холодно. Вот.
2: Ну, а если на улице тепло, ой, как хорошо, солнышко греет.
1: Вот, кстати, тоже интересная битва, да, могла бы быть. В чьем-то лагере? Тех, кому вечно на солнышке хочется быть, или тем, кому в тенечек хочется?
2: Вот я на солнышко.
1: А я в тенечек хочу все время. 8-925-007-1074 это номер для ваших сообщений в личке в мессенджере Макс. Также пишите в группе Макс и Хит ФМ, там есть голосование. Обязательно зайдите, проголосуйте. У нас сегодня вот какая тема часа, целый батл. В каком вы лагере? Мне всегда жарко или мне всегда холодно?

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит FM.
2: В Калуге сегодня преимущественно без осадков и до 20 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в Калуге дождь, а днем также до плюс 20.
3: Радиостанция Хит FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
4: Меня зовут Светлана Калошина. Я генеральный директор застройщика «Атмосфера». В жилом комплексе «Зеленый» наша команда профессионалов и лично я продумали правильную парковку для автомобилей. Более 70% машиномест обеспечит удобное и безопасное хранение вашей машины. Комфортная парковка в ЖК «Зеленый» – это моя личная ответственность. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
5: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
6: Для тех, кто на пути к красоте ценит безопасность, натуральный результат и длительный эффект, Центр красоты и здоровья «Версаль» представляет эксклюзивную программу 4D-омоложение лица, шеи и декольте на лазерной системе «Фотона». Без боли и инъекций. Записывайтесь и оцените результат. Телефон 400-905, Кирова-23.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Производственная компания ООО «Фуяо Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильной развивающейся компании? Звоните 90-96-13.
9: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
10: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге. 58 88 88.
1: Hit FM.

0: радио Хит FM.
1: 9:27 в Москве. Всем доброе утро. Мы сегодня обсуждаем, даже не обсуждаем, у нас батл тех, кому жарко все время, и тех, кому в помещении всегда холодно.
2: И вы даже можете пожаловаться на кого-то, да, из своих друзей и родственников, которые вот так себя ведут. Да,
1: совершенно верно. У нас открыто голосование, вот, так что обязательно проголосуйте. Так, Роман пишет. На работе в кабинете 21 человек, 17 женщин и 4 мужчины. Спор о проветривании и включении кондиционера
2: не
1: идет
2: стоит.
1: Каждый день. До драки, конечно, не доходит, но консенсус найти бывает очень сложно.
2: Я представляю, Оля написала, как-то уехали отдыхать, я пишу подруге, как-то у нас погода в Серове, она пишет, похолодно, я в курточке и шапке, ветер холодный, пишу маме. Как там погода? Она отвечает, так как и погода хорошая. Я в платье, в кофточке, на улице легкий ветерок и солнышко. Видишь, какое разное восприятие.
1: Да. Виталий пишет, мужчина по природе своей всегда горячий, а женщине всегда тепло нужно создавать.
2: Вот поэтому, мужчины, вот согревайте нас чаще.
1: Рима пишет, я мерзла в Турции вечером, ночью, в октябре на улице, хотя мужу тепло и жарко.
2: Вот, да, но это, конечно, не сезон уже для Турции.
1: Ну, кстати, вот эти природные штуки мне очень всегда были интересны. Что это такое? Как вы себе эта природа позволяет? То есть днем ты весь мокрый ходишь от жары, а вечером ты такой, ну, вообще-то, время толстовки уже.
2: Ну, осень же все-таки, не, как, если говорить про Турцию.
1: В смысле? Про лето сейчас. Вообще отдельно говорю про лето.
2: Ну, это да.
1: Ну вот. 8-925-007-1074 – это номер для ваших сообщений в личке в мессенджере Макс. Мы сегодня обсуждаем, в каком вы лагере. Вам холодно постоянно или вам жарко? Также можно еще зайти в группу в Максе Хит FM и там проголосовать по этой же теме.

0: шоу «Будите Айлиш» на радио Хит FM.
1: 9:35 в Москве. Всем доброе утро. Мы сегодня обсуждаем очень интересную, яркую тему. Точнее, у нас батл двух лагерей. Один лагерь — это все те, кому всегда жарко, а вторых — всегда холодно.
2: А что ты сразу вот так вот «всегда жарко» вытягиваешь?
1: Ну, так это я же троллю.
2: А, я живу.
1: А себе холодно, тоже троллю. Я актер, отыгрываю.
2: А, Леся написала: примерно до 45 лет мне всегда было холодно, а теперь уже жарко. Я это связываю с кровяным давлением. Если человек гипотоник, ему холодно, а если гипертоник, то жарко. Лес, ну вы все испортили.
1: Слушайте, а может это...
2: Зачем вот так нам все объяснили?
1: Вот, доктор, скажите, пожалуйста, у меня вопрос. А может быть это связано с тем, что вот я, например, когда был юн, вот.
2: Ты стареешь, Адам.
1: Я был худющ, вот, очень худющ, прям катастрофически. И мне всегда было холодно.
2: Ты думаешь, это связано с
1: этим? Да, а потом я стал мужик, мужчина, вот, и поплотнел, и стало мне все время жарко. Это может быть связано с наращенной массой. Ну, масса же тоже все-таки закрывает косточки.
2: Как ты свое пузико называешь забавно? Наращенная масса.
1: Это про жена любови.
2: Наталья, пульт от кондиционера всегда у меня. Никому не отдаю. Сама рулю процессом.
1: Так вы понимаете, в машине...
2: У него тоже драки бывают.
1: Да, вот смотрите, мы сейчас в большей степени начали говорить про офисные кондиционеры. Но ведь есть кондиционеры в автомобиле. Там еще хлеще ситуация. Там, значит, тебе говорят: холодно, можно выключить кондиционер? Ты выключаешь... Наоборот, точнее, окно можно закрыть, а то дует. Закрываешь окно, включаешь кондиционер. Холодно, можно выключить кондиционер, открыть окно?
2: Зато появляется суперреальная причина.
1: Не ездить с этим человеком никуда.
2: Я заболела, потому что сидела под вашим кондиционером.
1: Это вообще самая популярная фраза вообще от всех, кого я слышу.
2: Это лучшая отмазка.
1: Вот. Или знаешь, вот это вот, когда тебе все время жарко, ты где-нибудь чихнешь просто, потому что пыльно. Говорит: вот это все твои кондиционеры.
2: Вот.
1: 8-925-007-1074. Это номер для ваших сообщений. 8-925-007-1074. Пишите в личку, в каком вы лагере. Тех, кому всегда жарко или холодно. А также зайдите в группу Хит FM в мессенджере Макс, и там тоже можно отметиться по теме часа. Ждем сообщения.

0: Реклама.
1: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
2: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
3: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motors.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага «Папия» трехслойная, 8 штук, в ассортименте 199 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
5: В ленте!
6: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
7: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
6: Обслуживаться у вас можно?
7: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
8: «Альфа-Банк» поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-Банк».
9: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
10: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимально рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл сети на сайте хавейл.ру.
0: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.

0: 9 часов 46 минут в Москве. Мы сегодня обсуждали достаточно интересную тему. Битва у нас была.
1: У нас была битва. В каком вы лагере? Вам всегда жарко или вам всегда холодно?
0: Да, настало время остановить голосование.
1: Останавливаем.
0: Стоп, итак, 23% это те, кому всегда жарко. Ага. Вот, и 19% кому холодно.
1: Понятно.
0: Из сообщений тоже, кстати, есть прикольные. Вот, например, от Екатерины. Мне всегда жарко. Муж говорит, утром обмороженная окорока найдешь.
1: Ну, вот у девушки тоже муж мерзлявый, футболка, теплый свитер, теплый пуховик, направление, направленное на себя, включенное на всю печку в машине, и хоть бы капелюшечку вспотел, как всегда ругаемся из-за открытого балкона. Если бы он ездил на маршрутке, то, наверное, дрался бы с молодежью, потому что всегда дует, и самое интересное, если потрогать кожу, то у него она будет как печка горячая, а у меня холодная.
0: Вот Наталья тоже пишет. Одна коллега в нашем кабинете приходит всегда на работу раньше остальных. Приходя, она включает кондиционер градусов на 19 или раскрывает окно и выхолаживает кабинет, пока остальные не пришли. Парадокс в том, что она всегда одета тепло. В кофте или толстовке ей жарко. А снять теплую одежду или прийти в офис в тонкой блузочке почему-то не хватает воображения. И дела нет ни в отсутствии блузки или проблемах тела. Нет. Это принцип. А мы-то мерзнем. Поэтому, приходя на работу, первым делом начинаем греть кабинет, который похож по утрам на вытрезвитель.
1: Ого, вот я вот тоже таких не люблю, если честно.
0: Я вот прихожу, когда в Open Space, я всегда кондиционеры включаю. Ну, проветривать-то надо.
1: Надо, но потом вот. Вы не выключаете его.
0: Так есть же вы, который выключаете.
1: Ну, тут да.
0: Командная работа.
1: Конечно, коллектив. Ладно, все, завершаем тему.
0: Ребят,
1: всем спасибо.
0: Спасибо огромное, что провели эти 3 часа с нами. Здесь были Адамов и Терешкова. Это утреннее шоу «Будите Алиш» на радио Хит ФМ. Здесь совсем скоро появится Наташа Стаханова. Ей мы говорим привет. Вам хорошего дня.
1: Целуем, обнимаем. Пока.

0: Реклама.
1: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
2: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

медленно мы стартанули сегодня статус хитовый, но это, наверное, для того, чтобы вы немножечко так поостыли после горячего утреннего шоу. На ближайшие 4 часа рядом с вами, друзья, давайте тоже немножечко почилим. Наташа Стаханова, хитов, поехали.

Мишель на радио Хит ФМ на Малиновой Луне. Кстати, там тоже можно слушать Хит ФМ, если у вас с собой есть умная колоночка, и она там хорошо работает. Просто говорите ей: включи Хит ФМ, и она с огромным удовольствием это сделает. Значит, везде, да, можно. Вот, кстати, друзья, у нас совсем скоро афиша. Куда сходить и что посмотреть в Москве в эти прикольные летние денечки?

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит FM.
2: В Калуге сегодня преимущественно без осадков и до 20 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в Калуге дождь, а днем также до плюс 20.
3: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
4: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
5: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
4: Просто космос.
5: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
6: ООО «Специализированный застройщик Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
7: Радиостанция «Хит FM». Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
8: Платье. Юбка. Туфли.
9: Остановись.
8: Посмотри, сколько еще места.
9: Да, но придется платить за перевес.
8: С чемоданами «Эко-Лак» не придется. Вместительный, легкий и красивый, он станет вашим надежным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция». ТК «21 век». Первый этаж у фонтана.
10: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
11: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
12: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
0: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге 58 88 88.

0: последние 6 лет и до этого нигде не выставлявшиеся. Петров соединяет образы палеолитических Венер, советскую мифологию, массовую культуру и почти фольклорные мотивы, превращая живопись странных работ из текста, символов и человеческих фигур. Кстати, название выставки одновременно отсылает к 9-й симфонии Бетховена, песне Джоя Ника Кейва и афроамериканскому госпелу. Выставка работает до 2 июля, вход свободный для лиц старше 18 лет.
1: Номер 2.
0: В галерее «Люмьер» в рамках выставки «Женский взгляд» собрали культовые снимки женщин-фотографов разных поколений. От классиков 20 века до современных авторов. Покажут кадр с Джоном Ленноном, снятый за несколько часов до его смерти. Знаменитый портрет королевы Елизаветы II, авторство Энни Лейбовиц. Фотографии красавиц Клауди Шифер и Милы Йовович. Попасть на выставку можно только на экскурсии по субботам. Для лиц старше 18 лет.
1: Номер 1.
0: В кинотеатре можно посмотреть французское драмеди «Мечта». «Читать не вредно» про двух парней, которым хронически не везет. Один торгует в магазине, а другой работает уборщиком в аэропорту. И оба хотят выбраться из нищеты. В попытке изменить жизнь герои неожиданно оказываются в мире большого спорта и пробуют себя в роли агентов-баскетболистов. В главных ролях Жан-Паскаль Зади и Рафаэль Кинар. А среди продюсеров проекта создатель 1+1 Николя Дюваля-Досовски. Кстати, в основе сюжета реальная история спортивных агентов, которые в 1990-х помогли французским баскетболистам выйти на уровень NBA. С вами была Ирина Баутина. Проводите свободное время, не скучно и хитово.
1: Иду на все.

Лови везде хит на радио Хит ФМ. Хит угощает, хит обновляет, хит заправляет. Везде хит. Везде хит. Каждый будний день.

0: У любви есть два свойства. Она не спрашивает и не выбирает. Именно об этом Оффенбах на радио Хит ФМ. Друзья, ну а мы с вами где-то так буквально через полчасика уже будем играть в хитбокс. Если отгадаете, что на этот раз там спрятали от меня мои любимые коллеги, подарю нашу фирменную настольную игру «Спойлер все звезды».
1: У тебя все получается.
2: Твой статус хитовый на радио Хит ФМ.

0: шоу Hit FM.
1: Друзья, в этом часе, ну, буквально уже через пару песен будем играть в хитбокс. Если отгадаете, что внутри, подарю нашу фирменную настольную игру «Спойлер все звезды». В новостях нам расскажут про вред от онлайн-знакомств. Ну, не знаю, Ира Баутина где-то там что-то узнала. Ждем ее. Вот, ну, а прямо сейчас «Now the Warning» на радио Hit FM. Трек называется «Tu corazón», «Твое сердце». Ну, просто когда человек влюбляется, частота сердечных сокращений возрастает. Все мы об этом знаем, да? Ну, это похоже на эффект физической нагрузки. Это вызывает ощущение такого трепета в груди. Причина – выброс адреналина, связанного с предвкушением встречи с объектом симпатии. В общем, об этом и песня. Поехали.

0: Чон Чунгук на радио Хит ФМ, тот самый из BTS. Кстати, недавно его аккаунты в социальных сетях были заблокированы, хотя странно, он ничего такого не выкладывает, он очень скромный. И тогда его поклонники, представляете, стали массово жаловаться, а их же просто миллионы. И, в общем, все открыли, все замечательно, все работает. Друзья, ну а мы прямо сейчас с вами будем открывать хитбокс. Хитбокс. Итак, играем, любители загадок. Я при помощи нескольких ассоциаций прямо сейчас буду описывать то, что лежит вот внутри нашей хитовой коробочки. Сейчас я попробую открыть. Вот, вы присылайте свои версии к нам в мессенджер Макс на номер +7 925 007 1074. Можно в личку, можно в комментарии. И если сегодня ваше правильное сообщение упадет под номером, давайте 17, подарю фирменную настольную игру Радио Хит ФМ, друзья. Спойлер, все звезды. Ну что? Открываем. Так, что это? О, прикольно. Ну, не знаю, у меня вот, знаете, первая ассоциация — это кино. Я не знаю, у меня она, эта штука всегда с кино ассоциируется. Я еще знаю, что прибыль от нее бывает выше, чем от фильмов. А еще может быть не только вкусняшкой, но и упаковочным материалом. Серьезно, очень удобно. Вот что же здесь такое? Друзья, жду. Мессенджер Макс, Хит ФМ, +7 925 007 1074. Удачи!
1: Ты все делаешь правильно. Твой статус хитовый. На радио Хит ФМ.

0: Бокс.
1: Ну что, проверяем, получилось у вас отгадать, что на этот раз в нашей хитовой коробочке, или не получилось. Мои ассоциации. В общем, первая ассоциация у меня — это кино. Прям вот с кино и никак. Прибыль от этой штуки бывает выше, чем от самих фильмов. И может быть не только вкусняшкой, но и упаковочным материалом. Варианты: постер, пленка. Ну, есть несколько, да, таких сообщений, но в основном все ответили правильно. Конечно же, это попкорн, и наш победитель Алексей сегодня. Алексей, поздравляем тебя и дарим нашу фирменную настольную игру Радио Хит ФМ. Спойлер, все звезды. Кстати, друзья, вы знаете, если попытаться приготовить попкорн из обычной вот кукурузы, купленной в овощном отделе, ничего не получится. Для попкорна нужен особый сорт. Я не помню точно, как он называется. Там что-то Мейс Ивент, как-то такое. Вот, потому что оболочка у него очень прочная, почти как стекло. Но продается прям специальный попкорн, кукуруза для попкорна. Вот так вот. Наташа Стаханова, друзья, статус хитовый, хитбокс. Завтра обязательно все продолжим. Ну а прямо сейчас слушаем стопудовый хит.
0: Стопудовый хит на радио Хит FM. Год 2009. 31.

0: Онлайн-знакомства по ряду причин считаются удобными, хотя бы потому, что для этого нет необходимости набираться смелости и лично подходить к объекту симпатии. Однако недавнее исследование команды ученых из Европы и Австралии говорит явно не в пользу этого решения. Исследователи порекомендовали заводить реальные знакомства, потому что в соответствии с последними данными пары, образованные во время офлайн-знакомств, являются более крепкими и удовлетворенными жизнью. В таких отношениях сообщается о большей интенсивности близости, страсти и преданности. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на Хит FM.

0: Реклама.
1: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк».

0: Промо скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акция действия 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
2: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера – гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер – ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
3: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные, даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
1: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58. Телефон рекламной службы HIT FM 8-499-579-7799.

Дуа Липа на радио Хит ФМ. Посмотри, как я танцую всю ночь напролет. Dance the Night называется трек. Кстати, друзья, она же замуж вышла. Представляете, мы можем с вами посмотреть фотографии с ее свадьбы у нас в социальных сетях. Можете найти. Стоит. Да, ну хотя бы на платье, на жениха. Там прям очень все достойно. Ну а мы с вами буквально где-то так через полчасика поиграем в хитстери. Будем нырять в прошлое. Вдаримся в воспоминания. Если ни разу не пробовали, присоединяйтесь. Вам понравится. Наташа Стаханова, статус хитовый.

0: Hit FM.
1: Ну, по традиции, друзья, в этом часе мы с вами ныряем в прошлое, играем в хистори, и Рубаутина забежит в студию. Я не знаю, где Алексеев, честно, куда-то он исчез. Вот, забежит в студию и расскажет нам, как правильно варить куриные яйца. Вот так вот, мы с вами неправильно их варили. Ира, приходи быстрее, интересно. Подпевать будем Мото, про Шаде песня, но прямо сейчас Tame Impala и Jennie из Blackpink. Трек называется «Дракула».

0: радио Хит FM.
1: Ну что, друзья, занырнем в прошлое на несколько минуточек, потренируем ассоциативную память. Это полезно, кстати. 2 минутки в день на это тратить. Знаете, как мозг будет хорошо работать? Ну, давайте, присоединяйтесь. Я запускаю в эфир один стопудовый хит. К тому же это приятно. Вот, запускаю в эфир один стопудовый хит. Прямо сейчас слушаем. У вас нагрянут воспоминания, потому что заработает как раз ассоциативная память. Вот. И если вам захочется этими воспоминаниями поделиться, пишите, все обязательно прочитаю в эфире, потому что знаю, что иногда очень хочется прям всему миру рассказать, чем вы занимались под эту песню. Куда пишем? Мессенджер Макс +7 925 007 10 74. Можно в личку, можно в комментарии. Там, кстати, уже эта песня появилась, и у нас есть подсказочки. Кстати, вы можете просто написать год этого хита, но если вдруг стесняетесь делиться воспоминаниями. Только не подсматриваем, ладно? Подсказки. Подсказки: в том самом году Пинк вышла замуж. В прокат вышел 2-й фильм про пиратов Карибского моря. Тейлор Свифт выпустила дебютный сингл. То есть мы достаточно глубоко сейчас с вами занырнем. И стали мы с вами использовать 5000-ную купюру. Помните? Я думаю, помните, когда так у всех такая была реакция. Все, погнали. Готовы?

History на радио Хит ФМ. Мы тут пытаемся вспомнить год этого хита с помощью личных воспоминаний. Вот Ирина вспомнила, что это 2006-е, лето, студентка, все круто. И Женя тоже считает, что это студенческие годы, да. Естественно, ассоциации с прекрасной студенческой жизнью. Женя вот так написала. Так, еще есть очень интересное. Полина пишет, 2006-й мне в 18 лет подарили 5 штук красивой новой бумажкой. То есть сработала подсказочка. Школа, 10 класс. Кажется, мы пели эту песню, когда прогуливали физру, но только немного по-другому она звучала. Что с нас взять? Тогда молодые были и глупые. Александра. Александра, я понимаю, о чем ты. Кстати, радиоведущий тоже не очень любит название этой песни, но чтобы, не дай бог, буквы неправильно произнести. Но по-английски, как говорится, who – это кто, а new – это знал. Кто знал? Вот так вот. 2006-й, кажется, я тогда очень хотела быть похожей на Pink, свободной и независимой, но я тогда училась в началке, Настя пишет, но сейчас все получилось. А у нас с вами, друзья, вспомнить 2006 год, Pink, песня называется «Кто знал?». Вот так. Ну что ж, спасибо вам огромное, друзья. Давайте возвращаться в 2026-й, помогает нам шоу «The Cup Sport». Only you.

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит FM.
2: В Калуге сегодня преимущественно без осадков и до 20 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в Калуге дождь, а днем также до плюс 20.
3: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс», «Догма», жилой квартал «Космопарк».
4: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
5: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
4: Просто космос.
5: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на «Догма.ру».
6: ООО «Специализированный застройщик Дефинанс». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
7: Радиостанция «Хит FM». Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
8: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
9: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
10: Я выбираю Хавейл Сити, потому что Хавейл – это круто. Хавейл – красиво. Хавейл – это надежно. Хавейл – это стильно. Хавейл – это выгодно. Хавейл – надолго. Хавейл Сити – это любовь. Ощути любовь в движении по адресу Зерновая, 17.
0: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге 58 88 88.

0: Правильно отварить куриные яйца не так просто, как может показаться. Дело в том, что белок и желток становятся твердыми при разных температурах, что позволяет добиться разной консистенции блюда. Итальянские ученые тем временем подключили к этому всему вычислительную гидродинамику и разработали идеальный рецепт приготовления вареных яиц. Для этого их необходимо поместить в кипящую воду на 2 минуты, после чего вынуть и оставить еще на 2 минуты в миске. Процедура повторяется 8 раз, после чего готовые яйца обретают мягкую структуру внутри и плотную снаружи. Одно «но» – на это уйдет более получаса. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Реклама.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
2: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
5: богатстве? Столько условий!
6: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
7: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.

0: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по «СберАйди». Подробнее «Сбермобайл.ру».
1: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Каждая девушка хочет слышать правду в глаза.
5: Мы никогда не будем вместе.
6: Не забирайте любовь.
7: Премьера сериала «История его служанки». Смотрите на Иви прямо сейчас.
8: Реклама 18+.
9: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

Новая песня Teddy Swims, Mr. Know It All. Друзья, ну если вы любите слушать стопудовый хит на радио Hit FM, то включайте в любое время наши онлайн-радиостанции стопудовый хит с зарубежной музыкой и стопудовый хит с русской музыкой. Найти их можно на сайте hitfm.ru, либо в мобильном приложении радио Hit FM. Наташа Стаханова, статус хитовый. Друзья, через полчасика будем играть с вами в настроение. Можно выиграть наш классный мерч, ну, например, дождевик, либо стильное хитовое пляжное полотенце. Ну, потому что лето.

0: Реклама.
1: Производственная компания ООО «Фуяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
2: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
3: Е8 Темпа. Ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежным теплом. С Е8 Темпа хорошо будет в нем.
4: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге. 58 88 88.

0: Хит-ФМ.
1: На радио Хит-ФМ.
2: Шоу «Статус хитовый».
1: Статус хитовый.
0: С Наташей Стаховой.
1: На радио Хит-ФМ.
3: Друзья, в этом часе у нас будет прикольная программка про фильмы и сериалы, смотрители, которые можно будет посмотреть уже сегодня вечером. Будем петь «Тону-тону», ну и, конечно же, играть в настроение. Можно выиграть наш классный мерч. Буквально через пару песен расскажу, как это сделать.
0: У тебя все получается.
1: Твой статус хитовый. На радио Хит-ФМ.

Камила Хендерсон на радио Хит FM. 21 Reasons, 21 причина. Ну, она просто злится и не может притворяться, когда ее мужчина продолжает делать то, что ей не по душе, но у нее есть 21 причина его любить. Вот, и она их тут перечисляет. Ну, вот такие вот мы женщины. Друзья, давайте играть в настроение лучше прямо сейчас. Телефон в студию звездочка 1074. С мобильного, кстати, звонок бесплатный. У меня 5 вопросов. У вас 30 секунд, чтобы на них ответить либо да, либо нет. Отвечайте правильно больше, чем наполовину. Буду дарить наши классные подарки. Могу подарить дождевик радио Хит FM. Очень прочный, выдерживает прям, о, да, 2 ведра выдержал. Либо могу подарить, а что там еще-то было? Нормально, я забыла. Конечно же, ну как я могла забыть? Это же просто хит сезона. Наше полотенце пляжное, хитовое, стильное. Вот такое вот огромное, яркое, красивое. Ну, чтобы на пляж ходить и чтобы все завидовали. Итак, я жду звездочка 1074 и желаю вам удачи.

0: Бодровой на радио Хит FM.
1: И мы начинаем играть в настроение. Со мной на связи Юля, город Москва. Юль, привет. Алло.
2: Привет.
1: Все, да, припарковалась, успела, все хорошо,
2: да,
1: нормально?
2: Да.
1: Ну все, главное, чтобы это прям все твое внимание было здесь, на Хит FM. Давай посмотрим, какое настроение тебе достанется. От этого у нас зависят вопросы.
0: Настроение фруктово-ягодное.
1: Ну, да, лето же, фрукты, ягоды уже везде. Сейчас про них поговорим. Вообще нормально к ним относишься? Ничего?
2: Да, очень люблю.
1: А, это главное. Ну, вот я вижу 5 вопросов про фрукты и ягоды. У нас с тобой 30 секунд, я должна все вот это прочитать. Ты отвечаешь либо да, либо нет, включаешь нашу женскую интуицию. Отвечаешь правильно больше, чем наполовину, дарю тебе подарки. Все очень просто. Готовы? Поехали?
2: Поехали.
1: Поехали. В мире существует всего 200 сортов яблок, да или нет? Быстрей.
2: Да.
1: Угу. Киви содержит больше витамина С, чем апельсины. Да или нет?
2: Да.
1: Бананы вредны для здоровья из-за радиоактивности. Да или нет?
2: Нет.
1: Дыня считается самой легкой для пищеварительной системы. Да или нет?
2: Да.
1: Существует наука о сортах фруктов и ягод. Прям наука такая. Есть?
2: Да.
1: Есть. Окей. Но мы с тобой уложились в 30 секунд. А теперь давай проверять, получилось или не получилось. Если вдруг не совпадет, можешь прям свою точку зрения отстаивать. Я прям за нее. Хорошо? Ладно.
2: Хорошо.
1: Давай посмотрим. В мире существует всего 200 сортов яблок. Ты прям уверенно сказала 2. 200 много, да? Оказывается, 7 тысяч.
2: Понятно.
1: Ну, дикие же еще есть и всякие. Ну, ты представь, на рынке, да, там сколько. О, так, ладно, не расстраиваемся, хорошо? Подожди, не расстраивайся. А то ты уже прям все. Ну, Юль. Киви содержит больше витамина С, чем апельсины, да? Да, видишь, все, плюс есть примерно в 2 раза. Мне кто-то говорил, что в одном киви ты как 2 лимона, если съесть один киви. Поэтому
2: да,
1: поосторожнее, а то даже высыпаешь потом так. Брух. Так, ладно. Бананы вредны для здоровья из-за радиоактивности. Ты не согласилась и правильно сделала. Нет, дело в том, что говоришь, что там есть какая-то... В общем, чтобы получить опасную дозу радиации от бананов, нужно съесть 1000 бананов за раз. Просто. Хотя, мне кажется, тут и без этого всего двинешь. Так, ладно, 2 плюса есть. Едем дальше. Дыня считается самой легкой для пищеварительной системы. Вот здесь ты так уверенно сказала «да». Ты знаешь, вот говорят, что нет. Специалисты причисляют ее к тяжелым продуктам для пищеварения. Но ты знаешь, я вспоминаю детство вот такое глубокое, где, знаешь, летом к бабушке приедешь, она тебе сначала щи нальет, потом картошки с котлетой, и под конец еще тебе дыньки, и все нормально, да? Все нормально было, легко все переварилось. А тут вдруг хоп, оказывается, вот она тяжелая почему-то стала. Ладно, у нас с тобой 2 плюса, 2 минуса. Давай дальше. Последний вопрос, самый главный получается. Существует наука о сортах фруктов и ягод? Да, конечно, существует. И называется она помология. Помология. Я тебя поздравляю, Юль. Ты боялась, но победила, понимаешь? Молодчина. Ну, скажи же, что не страшно. А? Или все-таки чувствовала?
2: Да нет, даже интересно.
1: Вот, это самое главное. Главное, что ты улыбаешься, у тебя хорошее настроение. Не отключайся, сейчас будем выбирать подарки. Друзья, настроение продолжим завтра. Наташа Стаханова, Хит FM. Ну, а прямо сейчас слушаем стопудовый хит.
0: Стопудовый хит на радио Хит FM. Год 2008. Empire of the Sun.

0: Хит ФМ Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит ФМ.
2: В Калуге завтра обещают дождь. По прогнозу нейросети Яндекс, ночью в нашем городе 12-14 градусов, днем до 20.
3: Радиостанция Хит ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
4: Я выбираю Хавейл Сити, потому что Хавейл – это круто, Хавейл – красиво, Хавейл – это надежно, Хавейл – это стильно, Хавейл – это выгодно, Хавейл – надолго. Хавейл Сити – это любовь. Ощути любовь в движении по адресу Зерновая, 17.
5: Меня зовут Светлана Калошина. Я генеральный директор застройщика «Атмосфера». Я знаю, когда вы выбираете жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун», вы инвестируете в будущее своей семьи. А это самый ценный актив. В мире меняющихся курсов квадратный метр остается самой надежной опорой. Я несу личную ответственность за каждый ваш рубль, вложенный в этот проект. Я контролирую стройку так, чтобы ваш семейный капитал был защищен, а ключи от квартиры оказались у вас точно в срок. Я гарантирую, жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» – это ваш

0: Всем привет, меня зовут Ирина Баутина. И прямо сейчас я расскажу о том, какие сериалы стоит посмотреть сегодня вечером.
1: Номер два.
0: В сети можно посмотреть детективный сериал режиссера Ильи Максимова «Грачи». По сюжету, в 1947 году капитан милиции идет по следу нацистского преступника Гюнтера Зейлера, который был заместителем начальника детского концлагеря. А после войны, благодаря хорошему знанию русского языка, влился в советское общество и устроился технологом на рыбзавод. Зейлер, в свою очередь, охотится за некими ценными живописными полотнами и убивает всех, кто встает у него на пути. У главного героя есть и личная причина поймать нациста. Для него это единственная возможность что-то узнать о судьбе пропавшей в войну дочери. В сериале снялись Артем Ткаченко, Алексей Макаров, Евгения Дмитриева и Алексей Серебряков.
1: Номер один.
0: На первой строке расположился мини-сериал «У Марго проблемы с деньгами», снятый студией А24 по одноименному роману Рут Торп. После короткого романа со своим преподавателем студентка остается с младенцем на руках и без средств к существованию. Не имея возможности платить за квартиру, она переезжает к отцу. И чтобы заработать хоть какие-нибудь деньги, заводит аккаунт на сайте для взрослых. Неожиданно отец, бывший рестлер, начинает давать ей советы, как правильно работать с аудиторией. И героиня стремительно набирает популярность. В главной роли Эль Фаннинг, отца играет Ник Офферман, а в роли матери Мишель Пфайфер. Также в сериале снялись Николь Кидман и Грега Киньера. С вами была Ирина Баутина. Желаю вам интересного и уютного вечера.

0: Квартиру сниму на Суточно.ру. 6+.
1: Читайте в июньском номере журнала «Автопанорама». К чему могут привести льготы по утильсбору, расследует Александр Андреев. Почему выплаты по ОСАГО не отвечают реалиям, анализирует Петр Шкуматов. Распространение искусственного интеллекта в автомобилях – это риск, заявляет Александр Пикуленко. Роботизированные коробки передач стали лучше, объясняет Михаил Зиничев. Автопанорама. Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
2: Каждая девушка хочет слышать правду в глаза.
3: Мы никогда не будем вместе.
4: Не забирайте любовь.
5: Премьера сериала «История его служанки». Смотрите на Иви прямо сейчас.
6: Реклама 18+.
7: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.
8: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

Callum Scott на радио Hit FM. Stay, останься, ну хотя бы на минуточку останься. Так приятно, когда тебе это говорят. Друзья, ну я буду потихонечку с вами прощаться. У нас через 15 минут уже начинается All Star Show. Встречайте мою коллегу Наташу Калашникову. Она, кстати, поможет вам поймать везде хит. Ну а я желаю вам Hit FM. Пока-пока.

0: Реклама.
1: Производственная компания УОО «Фуяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
2: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
3: Для тех, кто на пути к красоте ценит безопасность, натуральный результат и длительный эффект, Центр красоты и здоровья «Версаль» представляет эксклюзивную программу 4D-омоложение лица, шеи и декольте на лазерной системе «Фотона». Без боли и инъекций. Записывайтесь и оцените результат. Телефон 400-905, Кирова, 23.
4: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Е8 Темпа – ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежным теплом. С Е8 Темпа хорошо будет в нем.
6: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге 58 88 88.

0: французский диджей Флоран Ужель только что с товарищами на Hit FM. И вот трек Moving to the Sun в качестве новинки на Hit FM. Это мы провожаем тех, кто к солнышку поехал. Вот так практически дружескими музыкальными пинками мы их проводили. А все, кто остаются работать или просто к солнышку не поехали, ну и здравствуйте, здравствуйте. 14 часов и 5 минут в Москве, Калашникова здесь, продолжаем. Прекрасные, знаете ли, но они, правда, не летние, они круглогодичные, штришки хорошего настроения, но зато в этом часе появится, я имею в виду вездехит. Тук-тук-тук, кто там? Это вездехит. Да, поэтому нет, в какой-то момент этого часа приз и слово вездехит 925-007-107-4. Там можно выиграть все. И вкусное, и полезное, и красивое, и спортивное. И посмотрим, что достанется сегодняшнему нашему победителю непосредственно, конечно же, в эфире. Итак, вездехит в этом часе сыграет. Ну, а мы с вами, в принципе, лету радуемся, правда?
1: All Star Show на радио Хит FM.

0: Вот, господа, какая замечательная Ava Max. У нас на старенького в данный момент 2018 года, напомню, сейчас 26-й. Не забывайте, пожалуйста, что у нас есть много онлайн-станций, онлайн-радиостанций, в том числе и стопудовый хит, в том числе и хит детям. Это наше новое, и мы, конечно, о ней говорим, потому что, ну, как будто бы эфир у нас 12+. Не как будто бы, а маркировочка такая. А хит детям — это 0+, получается. Ну, и вы сами подпоете, потому что, конечно, песня там 3. Радио Хит ФМ, вот эти все наши замечательные онлайн-станции, потом сюда возвращайтесь, про погоду врём здесь.
1: Хит ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 4000329. Радиоканал для детей старше 12 лет.
2: Погода на Хит ФМ.
3: В Калуге завтра обещают дождь. По прогнозу нейросети Яндекс, ночью в нашем городе 12-14 градусов, днем до 20.
4: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
5: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
6: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от Догмы. Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
5: Просто космос.
6: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на dogma.ru.
7: Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
8: Радиоканал радиостанции «Хит ФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 7753-748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет. Реклама.
9: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
10: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
11: Зонт «Доплер» – ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметят. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция» ТК 21 век на первом этаже.

0: Недостаток белка в вашем рационе не только ускоряет потерю мышечной массы, но и влияет на качество жизни в пожилом возрасте. К такому выводу пришла группа международных ученых, которая проанализировала данные 40 тысяч жителей старше 50 лет. Выяснилось, что люди, которые в более молодом возрасте редко употребляли продукты, богатые белком, чаще остальных сталкиваются с возрастным снижением физической функции. Допустим, они испытывают трудности при ходьбе на небольшие расстояния или при выполнении повседневных задач. Именно поэтому медики призывают заботиться о своем здоровье еще в молодости, регулярно употреблять в пищу продукты, обогащенные белком, которые позволят сохранить вашу физическую активность в более старшем возрасте. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

Лови «Везде хит». «Везде хит» на радио «Хит ФМ». Прямо сейчас отправь слово «Везде хит». «Везде хит» в мессенджер «Макс» на номер +7 925 007 1074. И пусть

0: «Везде хит» на радио «Хит ФМ».
1: Ну, конечно, максимально быстро все это случается, потому что я вам и говорила в этом часе случится. Вот оно и случилось. Был приглашение в игру, был сигнал соответствующий, и вы писали слово «Везде хит» на наш номер. Так, я сейчас просто сравниваю, кто у нас дозванивается. Секунду. Потому что я, да, победительница, я знаю, что зовут ее Роза, потому что у нас сегодня второе число, значит, второй «Везде хит» выигрывает. Уже списалась, что зовут ее Роза, попросила телефон, телефон вижу, но дозвониться не успела. Но Роза, похоже, дозванивается сама, судя по тому, что, да, телефон тот же. Давайте поприветствуем нашу победительницу в эфире. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Вот она, наша победительница. Ну что, прежде всего, конечно же, уже аплодисменты за то, что так здорово все случилось. И вы дозвонились. Вы откуда, кстати, к нам? Расскажите.
2: Я из города Королёв, Московской области.
1: Городу Королёв, Московской области. Привет большое, вот, уважаемые соотечественники. А Роза ваша выиграла сегодня, между прочим, «Везде хит». А теперь мы узнаем, какой. И сегодня вы, наша счастливица, вытянули себе счастливый билетик «Везде хит» на парфюмерию и косметику. Это значит, что благодаря «Хит ФМ» что-нибудь можете вот себя в этом смысле для себя прикупить или в подарок.
2: Спасибо большое.
1: Да, пожалуйста.
2: Очень неожиданно, рада.
1: Нам, как всегда, приятно, когда вам хорошо. Оставайтесь, пожалуйста, на связи. Сейчас все буду рассказывать, как это все на самом деле происходит. У нас техническую сторону вопроса обсудим. Ну, а «Везде хит» в этом часе завершает свою работу. Он от нас уже куда-то убежал, но он обязательно прибежит еще. Он тут бегает по округе.
0: Лови «Везде хит» на радио «Хит ФМ».

0: Реклама.
1: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
2: Столько условий.
3: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
4: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.

0: квартиру сниму на суточный рум. 6+.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
2: Каждая девушка хочет слышать правду в глаза.
3: Мы никогда не будем вместе.
4: Не забирайте любовь.
5: Премьера сериала «История его служанки». Смотрите на Иви прямо сейчас.
6: Реклама 18+.
7: Читайте в июньском номере журнала «Автопанорама». К чему могут привести льготы по утильсбору, расследует Александр Андреев. Почему выплаты по ОСАГО не отвечают реалиям, анализирует Петр Шкуматов. Распространение искусственного интеллекта в автомобилях – это риск, заявляет Александр Пикуленко. Роботизированные коробки передач стали лучше, объясняет Михаил Зиничев. Автопанорама. Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
8: Телефон рекламной службы Хит FM 8 499 579 7799.

хороший летний настрой от Offenbach прямо сейчас на Hit FM Miles Away. Называется 14 часов 50 минут в Москве. Напомню еще раз, второе только лишь июня на календаре, но сами понимаете, это может быть хоп и уже 22 августа. Вот чтобы хоп был помедленней, наслаждайтесь летом, не забывайте это делать.

Такая вот приятная новиночка в данный момент на Hit FM, ну то есть у нас, вот в начале часа, 15 часов и 6 минут в Москве, Take Me There, забери меня туда, где никто нас не найдет, только ты, я и звезды, это все, чего мне хочется, или как-то так, понимаете, эта песенка, конечно же, про отпуск, а, конечно же, у нас такой сезон. Вы спросите, а что грустная такая, раз про отпуск, ну, песенка-то имеется в виду, а я вам скажу, потому что там заложен смысл как раз в этих словах, что забери меня туда, где нету никого, да, что никто нас там даже не найдет. А как вы в летний сезон такое место найдете? Да, нету такого. Все засижено туристами. Везде этот самый солдат, а если не везде, то все равно вряд ли вы найдете местечко, где прям никогошеньки. Единственное, что можно, это поехать все равно туда, где все. Но вот ну, вечером, ну звезды же это вечер, ночь, можно найти действительно такое место, куда еще не дотопали туристы в данный момент. Может быть, через полчасика придут, но и вы сидите на звезды, смотрите, например, у воды или у леса, допустим, или, я не знаю, у поля, да где угодно, сидите, смотрите на звезды вдвоем, наслаждайтесь вот этим моментом. Но потом все равно придут. Угу. Потому что сезон горячий, сами понимаете. Вот такие вот грустные песни про отпуск. Но они не грустные, согласитесь, лишь бы доехать куда-то.

кстати, Ариана Гранде и The Weeknd прямо сейчас еще допевают песню свою. Если хочешь со мной быть, грубо говоря, если тебе нужна, люби меня сильнее. И это очень сильно перекликается с тем фильмом, который я как раз вчера и посмотрела, и о котором еще есть разговоры. Если вы не слышали, до вас обязательно эти разговоры докатятся. А может быть, вы тоже уже посмотрели, имеется в виду фильм «Обсессия». Ну, «Обсессион», ну, мы так и назвали его. Зачем переводить, действительно. Ну вот, короче говоря, он и в кинотеатрах, и вообще, если честно, где угодно. Короче, если вы не знаете, в чем прикол этого фильма, его называют хоррором, ну, то есть ужастик, но это ни разу не так, потому что я ужастики не смотрю, мне на это нервов не хватает, но такие фильмы, как «Прочь», я ужастиками не считаю, даже если они официально там так и называются. Вот этот еще легче, чем «Прочь», смотрится, оно больше экшена зато. Он, чем примечательно, парень его снял, 26-летний, я так понимаю, начинающий американский режиссер, и потратил всего 750 тысяч долларов для Голливуда, сами понимаете, это что, забыли заплатить, называется. А уже собрал 75 миллионов долларов в мировом прокате. Понимаете, разница какая огромная. Это на какую-то дату были такие цифры. И причем хорроры, они как, выходят, допустим, долгожданные или не очень, в первую неделю очень много собирают, а потом жидко. Ну, потому что все, кто побоялся, сходили, отбоялись, а потом уже, ну так, остались еще. Здесь наоборот. Первая неделя хорошо, вторая гораздо лучше. Но

0: Может, поэтому такой неплохой фильм. Если вот вам нравится такое, то и посмотрите.
1: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет. Погода на Хит FM.
2: В Калуге завтра обещают дождь. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе 12-14 градусов, днем до 20.
1: Радиостанция Хит FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: Хит Ньюс. Открытие.
1: Сплетни на рабочих местах могут приносить пользу коллективу. Об этом поговаривали уже достаточно давно, и вот совсем недавно сразу несколько международных команд психологов доказали этот факт. Бурное обсуждение начальства и процессов в организации позволяет почувствовать себя частью большой команды, снять накопившееся напряжение и выстроить доверительные отношения между коллегами. Возникающая устойчивость эмоционального фона положительно влияет на продуктивность сотрудников и эффективность решения задач, которые никак не связаны с личностью босса. Главное, чтобы все эти сплетни не доходили до начальника напрямую. Имейте в виду. С вами была Ирина Баутина обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

И вот такая вот новинка на радио Хит FM. Вы все прекрасно знаете, если за нашими музыкальными новинками, то это на наш сайт hitfm.ru в раздел «Новинки» или мобильное приложение «Радио Хит FM». Что еще по новинкам? Вы, господа, заметили, конечно же, что в последнее время я активно ознакомилась с новомодными гаджетами и прочими прогрессивными штучками, обложилась нейросетями, о чем я вам регулярно докладываю. Что могу отметить на данный момент по своим экспериментам? Значит, из последних освоенных мною чудес техники. Честно скажу, полюбился робот моющий окон. Я себе такое взяла, потому что ты смотришь на него, он там что-то ползает, шарится. Главное пристегнуть, вот это хорошо. А, например, вот эти умные браслеты, не менее умные весы, вот это я не прониклась. И вы же мне опять же писали по поводу этих умных весов, что там то руку, то ногу. Ну, в общем, вот эти сложности, короче, оказалось не мое. Это по технике. Что же по технологиям, которые непосредственно в телефоне, вот та же Алиса AI в Яндекс.Го. Мне больше всего зашел поиск чего угодно по моим параметрам, потому что такая функция очень сильно облегчает жизнь. Тебе нейросеть легко находит много разных продуктов, а не только из категории «любимая», на что пальцем привык нажимать. Ну и рецептик подсказать опять же может. В маркете без помощниц моей яичной вообще не обойтись, я считаю, потому что если что-то искать, самой очень долго, очень много времени приходится тратить, чтобы найти, сравнить, учесть, вот это вот заказать, а с ней моментально получается. Что еще? Курьера или таксишку голосом заказывать. Вот тоже, да? Ну, конечно, это прикольно, но это если заняты руки. Потому что для меня, ну, это и так легко, грубо говоря, для меня эта функция скорее забавная, когда делаешь свои дела и параллельно Алисе ставишь задачи. Окей, это мило. Ну, а вот выбор и заказ рестика тоже опробовали, знаете ли. Это я приучу, ну, в смысле, научу своего приятеля. Пусть вот он бронирует, а я буду только подъезжать на свидание. Я так решила, могу, кстати, пока собираюсь, как раз голосом такси вызывать, потренируюсь, вот это пока платье надеваю. Короче, современные технологии уже здесь, это мы абсолютно официально отмечаем, осваиваем с удовольствием. Ну, а я буду держать вас в курсе, и если что, под музыку Хит FM.

0: Реклама.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
2: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+. Каждая девушка хочет слышать правду в глаза.
2: Мы никогда не будем вместе.
3: Не забирайте любовь.
1: Премьера сериала «История его служанки». Смотрите на Иви прямо сейчас.
4: Реклама 18+.
5: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58. Телефон рекламной службы HIT FM 8 499 579 7799.

танцую под ритмы твоего сердца, Pebble Disc Machine. Выступает сейчас на Hit FM 15.48 в Москве. Господа, это продолжается лето. Так приятно говорить. Вот когда зима продолжается, так было неприятно говорить. А лето продолжается, даже ничего особо не ждем. Ну, кто-то отпуск ждет, кто-то, может быть, свой день рождения, кто-то на дачу поехать. Но вот так вот, чтобы когда зимой ждем Новый год, а потом ждем, когда зима закончится. Летом просто проживаем радостно, я надеюсь. Но если душе хочется праздника, то не все праздники стоит приманивать. Праздник падающих шкафов. Чем громче шкаф, тем... Нет, чем больше шкаф, тем громче падает. Вот так вот. Мы знаем все про этот праздник. Но лучше их оставить на месте все-таки. Так, ну, как-то по интерьеру больше подходит нам. День воды. Вода именинница сегодня, господа. Поэтому, если вы водички попили мало, вот сегодня как раз тот день, когда можно водички попить побольше.

0: Русские напевы у нас на Hit FM, 16:04 по Москве. Хочется юбку вот из этих лепесточков надеть и бедрами, так сказать, потанцевать. А потому что лето, и не такое еще захочется, конечно же. Хочется веселья, хочется развлечений и прекрасного настроения летнего. Независимо, кстати, от погоды, потому что я прекрасно понимаю, не везде погода радует нас на территории нашей необъятной. Некоторых удивляет и неприятно. Но будем надеяться, все выровняется к летним показателям. Ну, а у нас какие планы? Давайте в этом часе поиграем. Ну, мы обычно играем в этом часе, и вот поэтому такое предложение, поражающее своей новизной. А давайте в этом часе поиграем. Чуть-чуть попозже сейчас что-нибудь сообразим, поиграем, выиграем что-то приятное от Hit FM. Вот такие вот у нас планы.
1: С Наташей Калашниковой на радио Hit FM.

0: Реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
2: Реклама. АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Каждая девушка хочет слышать правду в глаза.
4: Мы никогда не будем вместе.
5: Не забирайте любовь.
6: Сериала «История его служанки». Смотрите на Иви прямо сейчас.
7: Реклама 18+.
8: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58. Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: что-то вот там человечек не знает, как в песенке поется, а что-то знать надо, помнить надо. Например, о том, что лето — это, конечно, прекрасно, но рот стараемся держать закрытым, господа, потому что туда влетает что-то летнее. Например, мушка какая-то может лететь, оса, не хотелось бы, да, комарик. В общем, или вот, пожалуйста, вместе с шоколадной конфетой женщина чуть не съела божью коровку, где-то такое происходило, понимаете? Все поползло, полетело. Пух тополиный, опять же, летит и может залететь вам в рот. Варежку держим закрытой.
1: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
2: Погода на Хит FM.
3: В Калуге завтра обещают дождь. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе 12-14 градусов, днем до 20.
4: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
5: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
6: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от Догмы. Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
5: Просто космос.
6: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на dogma.ru.
7: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
2: Радиостанция Хит FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
8: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
9: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
10: Кромешная мгла не страшна с фонарями «Армитек». Далекая, ближе с биноклем «Ливенлук». Уверенность и комфорт в поездке или походе с ножами и мультитулами «Викторинокс». Термосами бренда «Термос». Рюкзаками «Венгер». Ручками «Паркер» и портмоне из натуральной кожи фирмы «Клондайк». Продукция всемирно известных брендов для охотников, рыбаков, автомобилистов. В наличии и широком ассортименте в магазине «Экспедиция». На первом этаже ТК 21 век.
11: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
1: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге 58 88 88.

0: Ван Карсел на Хит ФМ. Спасибо, господа. Давайте играть, играть, играть, играть. Нужно отвлекаться. Лето, зима, мы все равно отвлекаемся. Тем более, что у нас есть уже и летние подарки. Сегодня наш победитель будет выбирать, например, из таких опций, как дождевик, ну, потому что летом бывает дождь, конечно же, а еще пляжное полотенце, например. Это на выбор, это на выбор. Ну и, конечно, игра «Спойлер, все звезды» тоже может быть выбрано вами, но это должны вы быть победителем. Мы вот во что давно не играли. Называется, кстати, «Давайте». А тут и повод есть. Смотрите-ка, сегодня 2 июня, день лысых мужчин. Во-первых, я вас, господа, поздравляю. Если вы лысый мужчина, и вам это идет, а многим это очень идет гораздо больше, чем волосы. Ну и вот, я вас поздравляю, потому что, ну, это прям моя любимая прическа на мужиках. Честно скажу, и не только моя. Мне многим женщинам нравится, особенно если девочки, да, лысый, бородатый, крепкий такой. Вот. Поэтому день лысых мужчин, мы вас поздравляем, господа. А у некоторых ведь волосы такая шевелюра, что никогда лысыми они не будут. Это тоже идет, несмотря кому что, правильно? Ну и вот. И получается, что вы лысым, допустим, сами не будете. И вас никто никогда не брил, и вы сами не брились, например. И у некоторых женщин такой вопросик, да, муж волосатый. Причем везде, а не только там, где смешно. Вот, и короче, и получается тоже, лысину в жизни только издалека видела. Вопрос такой.
1: Кстати, давайте.
0: А навеяло вот этим всем. Что вы в жизни никогда не трогали, а хочется потрогать? Вот, имеется в виду, что, ну да, не всем дано лысину потрогать. Итак, что вы в жизни никогда не трогали, а потрогать хочется? Ваши варианты на 925-007-107-4 за самый смешной, неожиданный, необычный там и все такое. Естественно, подарок от Хит FM, который сами и будете выбирать.

0: кстати, давайте.
1: А мы сегодня веселимся, господа. Подумали и пишем 925-007-107-4, что бы мы хотели потрогать, что никогда не трогали. У меня тоже, кстати, парочка вариантов ответов есть. Например, МКС с внутренней стороны. Что угодно там подойдет. Ну, кроме астронавтов. Такое мы трогали. Вот, а что еще, например? Ну, сейчас подумаю. Еще подумаю, тоже можно что-то подумать. А вот вы, например, пишете. Добрый день. В детстве была уверена, что облака на ощупь, как пуховое одеяло. Когда первый раз 4 года летела на самолете над облаками, то эта уверенность усилилась. Они казались очень осязаемыми. Так вот, никогда не трогала на ощупь облака. Но очень этого хочется. 50-летней девочке. Да, а, кстати, вы не одна такая. Вот смотрите, пожалуйста. Кучевые облака, которые похожи на взбитые сливки, подсвеченные, видимо, заходящим солнцем. Часто их видно из иллюминатора самолета. Ой, я тоже хочу потрогать самолет. Но не в это лето. Ладно, снежного барса погладить. Вот, ага, страшненько должно быть. Что еще, пожалуйста? Лысину Нагиева никогда не трогал, написал Александр. А хочется? Смотрите. Так, Марианская впадина, пожалуйста. Лысый кот. Угу. Ой, а я трогала, сфинкс называется. Правильно? Они такие бархатистые и тепленькие. Они тепленькие. $1 000 000. Андрей, как с вами не согласиться? Невозможно не согласиться. Воздух, ну камон. Вот так вот с силой проведите рукой. Вот прям с силой. Растопырьте ладошку и силой. Вот это воздух. Ну или полтергейста отогнали, не знаю. В общем, что еще и кого хочет, ну, кого нет. Понятно. Что еще хочется потрогать, что вы никогда не трогали? Подумайте, пишите.

0: Реклама.
1: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентиться 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Это уже третий килограмм сочной черешни из самоката. Или только третий. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
2: Наслаждайтесь ягодами-вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
3: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат 6+».
4: В бизнесе важна гибкость. А в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
5: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные, даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
6: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо.
7: ООО «Сбербанк Телеком» ОГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по «Сбер-ID». Подробнее sbermobile.ru.
8: Читайте в июньском номере журнала «Автопанорама». К чему могут привести льготы по утильсбору, расследует Александр Андреев. Почему выплаты по ОСАГО не отвечают реалиям, анализирует Петр Шкуматов. Распространение искусственного интеллекта в автомобилях – это риск, заявляет Александр Пикуленко. Роботизированные коробки передач стали лучше, объясняет Михаил Зиничев. Автопанорама. Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
9: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

0: Давайте.
1: Давайте подведем итоги, еще немножко почитаем. Итак, что же мы хотим потрогать, что никогда в жизни не трогали, может быть, пока? Какие ваши варианты? Ну, во-первых, всевозможные пульты управления, штурвалы и прочее, и даже руль от новой своей машины. Тут такое перечислено, вы перечисляете. Потом время. Да, пожалуй. Интересненько. Что еще? Так, всех животных перетрогали. Ежа, дельфина, кита, тигра погладить. Нормально. А предметы из прошлой жизни? Ничего себе у вас запросики. А дальше, ключи от своей новой квартиры опять же. А вот это тоже человек, что и машину новую трогает. Так, обнять Бурака Чивито. Это мы вам желаем. Потому что я знаю, конечно же. Вот. Ну и, господа, наверное, выбирать придется нам из лучшие все, конечно же. Ну вот, мне кажется, Ксю, по крайней мере, именно так подписано ваше... Вы подписаны в Максе. Здесь много всякого интересненького. Ну вот и радугу хочется потрогать. Кольца Сатурна хочется потрогать. И облака здесь были. В общем, все самое неожиданное – это вы. Поэтому вам аплодисменты. И, соответственно, мы с вами будем сейчас выбирать подарок от Hit FM. Я напомню, новая опция «Пляжное полотенце» опять включена, потому что это лето. Но и не только. Это мы уже с вами разберемся. Всем спасибо, господа. Надеюсь, все, кто хотел обнять Бурака Чивито, когда-нибудь обнимут. Девочки, вряд ли есть такие мальчики желающие. Ну и вообще, может быть, еще с вами действительно... И кольца Сатурна потрогаем. А с другой стороны, некоторые вещи трогать не надо. Помните, вчера обсуждали? Не трогаем шаровую молнию. Даже через предметы.

0: Хит-ФМ Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: 17 часов в Калуге.

На днях ученые доказали, что синдром понедельника действительно существует и имеет место быть. Стресс, который человек испытывает в первый день рабочей недели, может быть действителен, и складывается он из того, как были проведены выходные, если вы понимаете, о чем я. Как хорошо, что сегодня у нас с вами вторник, второй день лета, замечательная погода и вечерний интерактив вместе со мной, с Олегом Федотовым, здесь, чтобы приправить этот самый вечер. Итак, тема сегодняшнего нашего часа следующая. Я пообщался с людьми и пришел к выводу, что денег-то особо не хочется и не может тратить, а отдохнуть-то очень хочется. Поэтому на протяжении часа я буду выдавать подборку некоторого отдыха, возможности провести свой отпуск интересно. Это будет отличаться от типичного курортного отдыха и, возможно, потребует от вас некоторой стойкости. Но обо всем по порядку. Обсудим сегодня романтичные, бюджетные, пешие направления. Но и все это, конечно же, приправим музыкой. Музыкой, которую можете вы поставить в эфир самолично, дозвонившись по телефону 593322 и объявив мне, что же мы будем сегодня слушать. Сейчас я беру инициативу в свои руки. Tame Impala с треком «Дракула» в продолжении часа.

0: Итак, сегодня говорим о том, как отдохнуть интересно, необычно и ключевое – бюджетно. Напоминаю, что это исключает полностью курортный отдых, и чтобы было понятно, начинаем мы с наших братьев-белорусов. А именно западной части Беларуси – это Брест, его окрестности. Если хочется посмотреть на такую необычную, старинную, но, что самое главное, аккуратную и выхолощенную архитектуру – это вот туда. Все это находится среди девственно чистых полей, и я уже представляю сюжет, как туда выходит вторая половинка, вся она в белесом платье, и вот делаются снимки. Снимаются эти самые видео для разных соцсетей. И все это получается, ну, прямо-таки фантастически по-славянски. Была бы возможность в радиоэфире показывать картинки, я бы вам показал оттуда все эти материалы, но за вами уже можно как бы и найти это все самостоятельно. Второй вариант есть для тех, кто не боится трудностей, отправиться куда? Правильно, на болото. Ну, зачем еще заниматься летом в 2026 году? И болото в Беларуси на самом-то деле это место достаточно удивительное. Но давайте для начала вспомним о том, что именно там партизанили партизаны в 40-х годах прошлого столетия и даже тысячелетия. Дело в том, что болото — это не просто как бы, ну, какая-то вот эта вот торфяники и прочее, это целый национальный парк, если можно так выразиться. Там аккуратно выложены дорожки, там находится удивительная природа, то есть дикие животные и птицы, которых, ну, в других ареалах вряд ли можно встретить, а тут они как на виду. Ну и, соответственно, умопомрачительный рассвет-закат. И еще раз жалею о том, что мы с вами сейчас находимся не в телевизоре или где-то еще. В любом случае, продолжаем говорить об отдых. На очереди у нас другие страны СНГ и не только. Ну а если хочется приправить все эти истории песнями, то 593322, телефон прямого эфира, можно ставить свою любимую музыку, когда захочется. Ну, точнее, в пределах этого часа.
1: Лето.
2: Лето.
1: Хит FM.
2: Лето.

0: погода на Хит FM.
1: Прямо сейчас в Калуге 20 градусов выше нуля, ночью в нашем городе плюс 10, завтра середина недели плюс 23, осадков не ожидается, настроение отличное, а будет оно еще лучше, если слушать любимую музыку на радио Хит FM.
2: Реклама. Я выбираю Хавейл Сити, потому что Хавейл — это круто, Хавейл — красиво, Хавейл — это надежно, Хавейл — это стильно, Хавейл — это выгодно, Хавейл — надолго. Хавейл Сити — это любовь. Ощути любовь в движении по адресу Зерновая, 17.
3: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге 58 88 88.

Если ваш отдых не предполагает огромного бюджета, то прямо сейчас можно сделать звук погромче, потому что общаемся сегодня мы на тему того, куда и как, если в кошельке почти никак. Сейчас расскажу про несколько нестабильное направление. Это Азербайджан. Если что, столицу мы сразу отметаем, потому что отдых там влетит в копеечку. А мы с вами обратим внимание на горные аулы Шеки и Лагич. Это, если хочется вот прямо такого кавказского, я сейчас назову это фолка. Почему? Потому что местные там до сих пор плетут ковры. Они еще параллельно себе пищу готовят на костре и где-то в печах выковывают из металла всякое все, что выковывается. Более того, для местных там проводятся самые крутые фестивали, и вот там точно захочется запомнить все, что происходит. Но вот вопрос, получится ли, потому что до ближайшей границы с Грузией совсем недалеко, а там, как вы знаете, виноградники. Ладно, выводы делайте сами. В продолжение часа Миша Миллер и Алекс Велье. Трек называется «Бам-бам». Что ж, постучим.

Ходят слухи о том, что в Молдавии девушки-смуглянки, а еще они молдаванки, а еще там клен расписной и лист резной. Ну а в контексте нашей беседы о том, где и как отдохнуть буквально на пол зарплаты, предлагаю представить себе бесконечно цветущие виноградники, аккуратные дороги, которые ведут тебя через уютные деревни на холмах и, что самое главное, винный фестиваль. А здесь ремарку стоит оставить о том, что алкоголь вредит вашему здоровью, ухудшает качество вашей жизни и вообще нехорошо, поэтому на винном фестивале, который проходит под звездным небом, на котором танцуют местные молдаванки в своих национальных одеяниях, запомните, ни в коем случае не употребляем алкоголь, потому что это вредно. Только хорошее настроение, только трезвая жизнь и хорошая музыка, которую можно, кстати, поставить в эфир, дозвонившись по номеру 593322. Линия свободна. Продолжаем вместе с Maroon 5, героиня.

0: И последний на сегодня вариант в подборке под названием «А как бы отдохнуть подешевле» — это Киргизия. Во-первых, местные очень любят, когда мы называем их страну Кыргызстан, а их кыргызами зафиксировали. Во-вторых, это буквально самый дешевый вариант, потому что 2 недели в юрте, в горах, и все это за 10 тысяч с питанием, с мероприятиями, вроде, ну, там можно приручить орла. За 2 недели вряд ли кто-то успеет, но, по крайней мере, поучиться можно. Всякие экскурсии на скальной живописи и тому подобное. Если честно, вот у меня голубая мечта — это попасть в Юту, посмотреть на Гранд Каньон, вот это Ред Рок и все остальное. А здесь, ну, скажем так, при учете того, что финансы поют романсы, достойная замена. Поэтому, друзья, сегодня мы с вами разговаривали на тему того, как бюджетно отдохнуть. Если есть какие-то дополнения, номер 593322. Если их нет, слушаем музыку. Без этого мы тоже, тоже никуда не денемся. Galaxy в исполнении Kangs и The Folios London.
1: Лето.
2: Лето.
1: Хит FM.
2: Лето.

0: Реклама.
1: Производственная компания ООО «Фуяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
2: Е8 «Темпа» – ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 «Темпа» хорошо будет в нем.
3: Мужская косметология в центре «Версаль» сотрет следы усталости и стресса. Управляй своим временем и внешним видом. Звони 400-905.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Я Светлана Калошина, генеральный директор застройщика «Атмосфера». Ваше безупречно удобное проживание в умных квартирах ЖК «Зеленый» – моя личная ответственность. Поэтому мы собрали команду профессиональных дизайнеров, которая создала умные планировки квартир с гардеробными и мастер-спальнями. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
6: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте наждом.рф.
7: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге 58-88-88.

Имел вчера неосторожность сравнить Сабрину Карпентер с борщевиком, мол, прекрасно издали, а поближе лучше не подходить, обожжет. Речь шла о конфликтности певицы. И пообещал еще сегодня найти хорошее, ну, надеюсь, хорошее сравнение вечернего интерактива с чем? С музыкой, которая здесь звучит. Это отсылка к тому, что прозвучит далее в завершении нашего часа. Beautiful Things, Benson Boone. Действительно, замечательные вещи, они вот так вот обычно 3 минутки идут, а потом исчезают. Зовут меня Олег Федотов, исчезаю до завтрашнего вечера. Желаю вам отличного настроения. Лето продолжается, лето в наших сердцах.

0: шоу Hit FM.
1: Шоу «Большой релиз» с Ильей Обломовым на радио Hit FM.
2: Тейм Импала и Дженни на Hit FM только что. Песня «Дракула». Начало 7 в Москве. Всем привет и отличного вечера. Давайте наполним этот самый вечер классной хитовой музыкой. Это мы умеем. Ну, а еще будут подарки, разумеется, уже в этом часе. Везде хит. Поэтому не пропустите. Будьте начеку, будьте внимательны. Угу, пусть повезет именно вам. Что касается шоу «Большой релиз», то мы стартуем прямо сейчас, вот в эту самую секунду. Хиты, новинки, премьеры. Все это ждет нас впереди. А еще раз делаю хит-рефреш, хиты без правил и чарт-спешл.
1: Шоу «Большой релиз» с Ильей Обломовым на радио Хит FM.

0: Реклама.
1: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
2: Столько условий.
3: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
4: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. А у Т-банк. Подробнее на Т-банк.ру.
5: Первое правило HVLF7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет, 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный HVLF 7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
4: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена при продаже автомобиля HVLF 7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальной дилера HVLF сети на сайте hvl.ru. 13+.
6: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес Прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
7: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
8: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
9: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
10: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
9: Обслуживаться у вас можно?
10: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

0: Это Evanescence на Hit FM. 3 минуты ностальгии. 3 минуты удовольствия. Bring me to life. Хит на все времена. Еще больше таких же мега-хитов в эфире онлайн-потока «Стопудовый хит». Послушать его можно на сайте hitfm.ru и в нашем мобильном приложении.
1: Hit FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
2: Погода на Hit FM.
3: В Калуге завтра обещают дождь. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе 12-14 градусов, днем до 20.
4: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
5: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
6: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от Догмы. Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
5: Просто космос.
6: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на dogma.ru.
7: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
2: Радиостанция «Хит FM». Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
8: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
9: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
10: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
11: Я выбираю «Хавейл Сити». Потому что Хавейл – это круто, Хавейл – красиво, Хавейл – это надежно, Хавейл – это стильно, Хавейл – это выгодно, Хавейл – надолго. Хавейл Сити – это любовь. Ощути любовь в движении по адресу Зерновая, 17.
1: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге – 58 88 88.

0: Хит Ньюс. Здоровье.
1: Хотя бы раз в неделю необходимо проводить влажную уборку дома. И не только потому, что бытовая пыль провоцирует аллергию, но и повреждает дыхательные пути, а также усиливает воспаление и повышает окислительный стресс в организме, что, по словам врачей, ускоряет старение организма. По словам экспертов, особенно опасной считается мелкая и волокнистая пыль, поскольку она травмирует ткани и ухудшает защиту слизистых. Именно поэтому специалисты советуют не забывать протирать поверхности влажной тряпкой как можно чаще, а также проветривать помещение и поддерживать влажность воздуха на уровне 40 или 60%. С вами была Ирина Баутина. Нескучные полезные новости на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

Это Ibn на Hit FM и трек Hollow. Мы с вами готовимся ловить везде хит. В ближайшее время прозвучит сигнал, после которого вам нужно отправить в мессенджер Макс слово «везде хит». Номер в Максе плюс 7-925-007-1074. Если ваше сообщение придет вторым, сегодня, напомню, 2 июня, мы вам позвоним и что-то очень приятное подарим. Это может быть все что угодно. Деликатесы, спортивные товары, одежда, бензин и так далее и тому подобное. Всем удачи!

Лови везде хит. Везде хит. На радио Хит FM. Прямо сейчас отправь слово «везде хит». «Везде хит» в мессенджер Макс на номер +7 925 007 1074. И пусть тебе повезет.

0: Реклама.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
2: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Как бы ни менялся твой маршрут, «Тэнк 500» остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. «Тэнк 500». Веди за собой.
5: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Tank. Реклама ООО Great Wall Motors.
6: Это уже второй клубничный десерт от самоката. Или только второй. Возьму еще пару. И еще два. И еще.
7: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
8: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат 6+.»
9: И тогда... Заперед на своем видео скидка лед.
10: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
11: 6+, ОМВМ, Московская область, ПГТ Новоивановская, УГРН 105-774-68-40-095.

0: Либо скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа по ту.ру/6+.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Из нас стойкий и прочный, это я. Даже сотни ног не затоптать меня.
4: Тот самый линолеум зайдет и вам.
5: Таркет. Респекты по всем параметрам.
6: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль. Гиперленте.
2: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
7: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Везде хит. Везде хит. На радио Хит FM.
1: А это «Везде хит». Ловите его каждый будний день в разное время и получите лучшие подарки. При этом до последнего не знаешь, что получишь в итоге. Но поверьте, подарочки вас порадуют. Нужно было отправить слово «Везде хит» в мессенджер Макс и стать вторым по счету, потому что сегодня второе число, 2 июня. Вот, например, Евгений из Москвы все сделал правильно, потому и попал в прямой эфир. Евгений, вы тут?
2: Привет всем, привет, Хит FM.
1: Да, здравствуйте. Ну что, Евгений, вы получаете у нас прямо здесь и прямо сейчас «Везде хит». Внимание на спортивную одежду. Ну а значит, благодаря радио Хит FM вы сможете выбрать стильную, удобную экипировку, обувь и аксессуары в одном из известных спортивных магазинов. Вы как вообще, спортивный человек?
2: Да, спортивно занимаюсь спортом обязательно.
1: Вот, это круто. Это правильно. Так что мы вас, Евгений, еще раз поздравляем. Друзья, «Везде хит» на Хит FM в любое время. Ловите сигнал, пишите нам в Макс и забирайте свои самые лучшие подарки.
3: Реклама. Производственная компания УОФУ ЯУ «Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильной развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
4: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге 58 88 88.

0: радио Hit FM.
1: Ужель, Хугел, Ужель на Hit FM только что и Ультра Нате вместе с ними. Песня Moving to the Sun в 19.07 по Москве. Отличный танцевальный трек Moving to the Sun. Заходит этим летом, я бы даже сказал, разгоняет это лето. И большой релиз мы с вами тоже уже успели разогнать. Пошел второй час наших музоприключений. Дальше интереснее, дальше больше. Дальше музыкальнее, само собой. Совсем скоро разделы Hit Refresh и хиты без правил сразу после 8 вечера по Москве. Дождитесь, не пропустите. Плюс не пропустите очередных героев нашего эфира. Это Алан Вокер, Мик, By India Mod с той самой песней Шаде. А еще Loud Luxury, Эмили Робинс. Love You For Life услышим через несколько минут.
0: На радио Hit FM.

0: Реклама.
1: И тогда заперёт нас в МВидео скидка-лёт.
2: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
3: 6+, ОМБ, Московская область, ПГТ Новоивановская, УГРН 105-774-68-40-095.

0: Timbaland и Kerry Hilson на Hit FM The Way I Are, год 2009. А впереди лидеры главного хитового чарта на прошлой неделе. Это Bebe Rexha и Faithless. Интересно, как долго они продержатся там, наверху, на первом месте? Это зависит только и только от вас, поэтому голосуйте за трек New Religion на сайте hitfm.ru и в нашем мобильном приложении.
1: Hit FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
2: Погода на Hit FM.
3: В Калуге завтра обещают дождь. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе 12-14 градусов, днем до 20.
4: Радиостанция Hit FM. Для слушателей старше 12 лет.

Современный человек живет в постоянном состоянии стресса и тревог, и избавиться от этой проблемы бывает весьма непросто. Для этого врачи советуют чаще заниматься физическими нагрузками, которые позволяют улучшить настроение и отвлечься от тревожных состояний. Однако ученые из Германии доказали, что схожим действием на психику может действовать и прослушивание музыки. Эксперты проанализировали около 700 анкет добровольцев, которые рассказывали о своих ощущениях после музыкальной терапии. И оказалось, что музыка оказывает не меньшее влияние на наше ментальное и физическое здоровье, чем спорт. К тому же их можно и совместить. С вами

Полное погружение в музыку в большом релизе на Hit FM 19.31 в Москве. У нас хит рефреш. Тут мы вспоминаем хиты прошлых лет, а затем слушаем каверы или ремейки. Проводим сравнительный анализ. Итак, 2008 год. Первый сингл британского исполнителя Джея Шона с его второго студийного альбома. Песня называется «Ride It». Сочетает поп, бхангра — это индийские мотивы, плюс R&B, хип-хоп и соул. Кстати, в индийском издании альбома была включена версия песни на хинди. Что касается ремикса диджея Regat, который вышел гораздо позже, то он стал вирусным и принес музыканту, то есть Regat, мировую славу и контракт с музыкальным лейблом. Итак, Джей Шон «Ride It» под номером 1 и Regat «Ride It» под номером 2.

0: Реклама.
1: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
2: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motors.
3: Это уже третий ягодный лимонад от самоката. Или только третий. Возьму еще. И еще разок. И один глоток.
4: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
5: ООО «Унритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Улица Барклай, дом 6. Строение 3. Помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат 6+».
6: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
7: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
6: Обслуживаться у вас можно?
7: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
8: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
9: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
10: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл 7-2026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл Сити на сайте Хавейл.ру. 13+.
11: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага Папия, трехслойная, 8 штук, в ассортименте 199 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
12: В ленте.
13: А поехали всей семьей.
14: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
15: Телефон рекламной службы Hit FM. 8-499-579-7799.

0: Элла Хендерсон, Rudimental, Alibi в 19.50 по Москве. Здесь на самом хитовом радио. До финала этого часа Brooks Extend, Pay to Exist. И бодрый танцевальный трек от Джакса Джонса и Эмина Кей, Where Did You Go? Дождемся обязательно. Плюс не забудем о хитах без правил. Они ждут нас в следующем часе. Это когда две новые песни сражаются за одно единственное место в нашем плейлисте. Вам решать, какая новинка в итоге победит и займет место в эфире. Поэтому полный вперед. Проходите в нашу официальную группу ВКонтакте. Находите пост на тему хитов без правил и голосуйте. Поддержите тот свежак, который вам понравится больше.
1: Реклама. Производственная компания УОО «Фуяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
2: Костюм, носки, бритва.
3: И еще есть место.
2: Тогда берем еще костюм.
3: Мы превышаем допустимый вес.
2: С чемоданами «Эколак» такого не случится. Вместительный, легкий и надежный. Он станет вашим верным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция». ТК 21 век, первый этаж у фонтана.
4: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: Леди Гага и Дойчи на Хит ФМ только что. Работа называется «Runway». Начало 9-го, время московское. Продвигаемся дальше. Впереди хиты без правил.
1: Хиты без правил.
2: Хиты без правил.
0: Начинается музыкальный баттл, в котором примут участие две отличные новые песни. Пусть в битве победит сильнейший свежий трек. На кону попадание в трек-лист. Победителем станет лишь один, поэтому проходите в нашу официальную группу ВКонтакте для того, чтобы проголосовать под номером один. С нами сегодня Ванотек. Песня «Promised Land».

Promised Land. Это Vanotech номер один. Под номером два. Vice и Eske. Memories. Уже 20.07 в Москве. Мы стартуем. Хиты

0: Реклама.
1: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
2: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58. Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: правил.
1: Хиты без правил на Hit FM. Две новые песни из хит-парадов мира и только одна вакансия в нашем плейлисте, только одно свободное место. Вам решать, какой трек новый в итоге это самое место займет, поэтому проходите в нашу официальную группу ВКонтакте для того, чтобы проголосовать. Под номером один с нами сегодня молдавский продюсер, диджей-электронщик по имени Vano Tech. Песня Promised Land.

0: Устроим подсчет голосов где-то через 15 минут.
1: Хиты без правил. Реклама.
2: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
3: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
4: Е8 Темпа – ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 Темпа хорошо будет в нем.
5: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
6: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге. 58 88 88.

0: бессонницей. По словам медиков, сон в носках помогает снизить внутреннюю температуру тела для комфортных для засыпания значений. Однако носки, надетые на ночь, должны быть правильно подобраны. Слишком тесные модели могут нарушать кровообращение, а синтетические ткани усиливать потоотделение и вызывать дискомфорт. Предпочтение лучше отдавать свободным носкам из натуральных материалов, которые позволяют коже дышать. Будьте здоровы и относитесь к своему организму с любовью. С вами была Ирина Баутина обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на HitFM.ru.

0: правил. Киты без правил.
1: Хиты без правил на Хит-ФМ. Финал 20:35 в Москве. Уже очень скоро мы с вами узнаем, какая из двух новинок получит уникальное право прозвучать целиком на самом хитовом радио в этом часе. Все решит голосование в группе, в нашей официальной группе ВКонтакте. И к подсчету голосов мы приступим буквально через минуту. Но перед этим еще раз слушаем фрагменты свежих песен. Первая называется Promised Land. Это Vanotech.

0: Ванотек и Promised Land номер один. Под номером два. Vice и Eski. Memories. А теперь, ребята, самое интересное, разбор голосов, да, подведение итогов и определение финалиста нашего музыкального сражения. Для этого посмотрим в группу Hit FM VK прямо сейчас, куда вы пуляли свои голоса на протяжении всего этого часа. Итак, с разницей в 6 голосов в этот вторник, 2 июня, в нашем музы-сражении побеждают Vice и Eski. Песня Memories, да, именно эта песня попадает в финал, попадает в топ хитов без правил. Соответственно, дальше мы эту песню будем слушать целиком. Memories, Vice и Eski.
1: Хиты без правил. Хиты без правил.

0: Реклама.
1: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
2: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Tank. Реклама ООО Great Wall Motors.
3: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
4: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
5: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России.
6: 0+. Каждая девушка хочет слышать правду в глаза.
7: Мы никогда не будем вместе.
8: Не забирайте любовь.
9: Премьера сериала «История его служанки». Смотрите на Иви прямо сейчас.
10: Реклама 18+.
11: Телефон рекламной службы Hit FM 8 499 579 7799.

Это «Медуза» на Hit FM. «Don't wanna go home» в 20.49 по Москве. До финала этого часа слушаем Бенсона Буна, «Sorry I'm here for someone else» и Дэвида Гетто вместе с Ким Петрас, «When we were young». Потом мы проследуем в час новый, а там сделаем обзор какого-нибудь зарубежного чарта. Надеюсь, вы составите нам компанию.

Радиоканал радиостанции Hit FM. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS 7753748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: радио Хит FM.
1: Полное погружение в музыку в большом релизе на Хит FM. Как всегда, после 9 вечера специальный хит-парад. Каждый вечер обзоры хит-парадов других стран. Сегодня Италия. Италия. Начнем с падения недели. Увы и ах, но песням бывает очень тяжело долгое время задерживаться в той же первой десятке, даже двадцатке. Поэтому прощаемся с Алексом Вороном. Был действительно высоко в десятке. А сейчас 28-й. Fever Dream, Италия, Алекс Ворон. Слушаем.

Это большой релиз на Hit FM, раздел Chart Special и обзор хит-парада Италии. Если недавно мы с вами слушали песню, ставшую падением недели, это работа Fever Dream от Алекса Ворона, то сейчас в динамиках появится лучший дебют недели в итальянском чарте. Это новый трек, между прочим, и в нашем эфире он тоже появился с этой недели. Называется Moving to the Sun, это Hugel или Ужель и Ультранате номер 14.

0: Hit News. Тренды.
1: Онлайн-знакомства по ряду причин считаются удобными, хотя бы потому, что для этого нет необходимости набираться смелости и лично подходить к объекту симпатии. Однако недавнее исследование команды ученых из Европы и Австралии говорит явно не в пользу этого решения. Исследователи порекомендовали заводить реальные знакомства, потому что в соответствии с последними данными пары, образованные во время офлайн-знакомств, являются более крепкими и удовлетворенными жизнью. В таких отношениях сообщается о большей интенсивности близости, страсти и преданности. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
0: Хит News. Больше новостей на Хит FM.

0: радио Hit FM.
1: Это большой релиз на Hit FM. 21 час и 33 минуты. Время московское. Продолжается чарт спешл. Здесь мы делаем обзор чарта Италии. Давайте уже переходить к разбору первой десятки. Впереди трек, ставший девятым на этой неделе. Нам с коллегами кажется, что под эту песню будут зажигать во многих странах в следующие 3 месяца, потому что трек наполнен солнцем, ультрафиолетом, летним настроением. Классный, позитивный на все 100%. Называется «Magnetic». Это «The Bausa» в Италии под номером 9.
0: Chart Special.

0: Реклама.
1: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО ЦПЛ при авторизации по Сбер-ID. Подробнее сбермобайл.ру.

0: круглосуточно.
1: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
2: Это уже третье малиновое мороженое от самоката. Или только третье. Закажу еще одно. И еще парочку. И...
3: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
4: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат 6+.»
5: В бизнесе важна гибкость. А в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес Прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
6: Читайте в июньском номере журнала «Автопанорама». К чему могут привести льготы по утильсбору, расследует Александр Андреев. Почему выплаты по ОСАГО не отвечают реалиям, анализирует Петр Шкуматов. Распространение искусственного интеллекта в автомобилях – это риск, заявляет Александр Пикуленко. Роботизированные коробки передач стали лучше, объясняет Михаил Зиничев. Автопанорама. Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
7: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58. Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

0: FM.
1: Всем еще раз привет! Это большой релиз и это специальный хит-парад, где мы делаем обзоры чартов других стран. Сегодня Италия, вашему вниманию, и лучшие песни из местного музыкального топа. Незаметно пролетел час, мы с вами дошли до первой строчки. Итак, песня номер один в Италии на этой неделе. Что это за песня? Работа «Talk to You», «Number One», «Another» и «54 Ultra». Именно эта песня прозвучит дальше здесь на Hit FM в рамках Chart Special. И на этом все, друзья. Мы будем с вами прощаться, но ненадолго, всего лишь до завтра. До 6 вечера по Москве. Итак, первая строчка в итальянском чарте. Another, talk to you.

0: Реклама.
1: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: Правильно отварить куриные яйца не так просто, как может показаться. Дело в том, что белок и желток становятся твердыми при разных температурах, что позволяет добиться разной консистенции блюда. Итальянские ученые тем временем подключили к этому всему вычислительную гидродинамику и разработали идеальный рецепт приготовления вареных яиц. Для этого их необходимо поместить в кипящую воду на 2 минуты, после чего вынуть и оставить еще на 2 минуты в миске. Процедура повторяется 8 раз, после чего готовые яйца обретают мягкую структуру внутри и плотную снаружи. Одно «но» на это уйдет более получаса. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Хит Ньюс. Еда.
1: Недостаток белка в вашем рационе не только ускоряет потерю мышечной массы, но и влияет на качество жизни в пожилом возрасте. К такому выводу пришла группа международных ученых, которая проанализировала данные 40 тысяч жителей старше 50 лет. Выяснилось, что люди, которые в более молодом возрасте редко употребляли продукты, богатые белком, чаще остальных сталкиваются с возрастным снижением физической функции. Допустим, они испытывают трудности при ходьбе на небольшие расстояния или при выполнении повседневных задач. Именно поэтому медики призывают заботиться о своем здоровье еще в молодости, регулярно употреблять в пищу продукты, обогащенные белком, которые позволят сохранить вашу физическую активность в более старшем возрасте. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

Радиоканал радиостанции Hit FM. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 7753748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: Привычка засыпать под телевизор успела стать одним из мостов между поколениями, но, как оказалось, она не совсем полезна, даже если вам кажется, что вы спите достаточно. По мнению российских сомнологов, качество сна при засыпании у экрана заметно снижается, потому что в это время свечение ухудшает выработку мелатонина, а нервная система перегружается. В долгосрочной перспективе такая стратегия может нанести вред здоровью, поэтому эксперты посоветовали тем, кто не может заснуть без внешнего шума, включать спокойную музыку без слов или звуки природы. При этом важно, чтобы у этих мелодий не было перепадов по громкости и кульминации, которые могут помешать здоровому сну. С вами была Ирина Баутина. Нескучные полезные новости на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Хит Ньюс. Соцсети.
1: В соцсетях можно встретить утверждение, что кофе с маслом ки очень полезен для здоровья. Будто бы такое сочетание ускоряет метаболизм, повышает энергетический обмен и надолго снижает чувство голода. Однако столичные медики с этим утверждением не согласны. Эксперты отмечают, что на практике, когда жир попадает в желудок, то он действительно может на некоторое время усилить чувство сытости. Однако кофе с маслом нельзя считать полноценным приемом пищи, поскольку этот напиток получается весьма калорийным, но не сбалансированным. В нем практически нет белка, набора витаминов и необходимых питательных веществ и очень много жира, что не только не ускоряет метаболизм, но и способствует набору лишнего веса. Как говорится, доверяй, но проверяй. С вами была Ирина Баутина. Нескучные полезные новости на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

Радиоканал радиостанции Хит ФМ. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 7753748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

Хит-ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 400329. Радиоканал для детей старше 12 лет.

Радиоканал радиостанции Hit FM. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS-7753-748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: Kid News. Еда.
1: Многие из нас хотели бы успеть привести себя в форму к лету, поэтому было бы хорошо разобраться с причинами, по которыми мы часто переедаем и набираем лишнее. Исследование по этому поводу совсем недавно провела команда ученых из Восточной Англии. В эксперименте приняли участие добровольцы, выполняющие под присмотром электронных приборов игровые задания, в которых использовались продукты разной степени привлекательности и их изображения. Выяснилось, что внешне аппетитная пища стимулирует мозг игнорировать сигналы насыщения. Поэтому мы продолжаем есть сверх меры, и сила воли здесь может быть бессильна. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит FM.
0: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

0: самого хитового чарта на радио Хит FM. А это топ-3 на прошлой неделе.
1: Третье место.
2: BTS Swim.
1: Второе место.
2: Alan Walker Broken Streets.
1: Первое место.
2: Bibi Rexha и Faithless New Religion.
0: Двигай хиты на сайте hitfm.ru и